0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Пинске 21-23, в Бресте и Барановичах сегодня 20-22 с плюсом.
0: Наши песни.

0: года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Пинске 21-23, в Бресте и Барановичах сегодня 20-22 с плюсом.

0: быть.
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Пинске 21-23, в Бресте и Барановичах сегодня 20-22 с плюсом.
0: Слушай наших!

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Пинске 21-23, в Бресте и Барановичах сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.

Радио Брест.

0: сердца крепче прижимай.
1: Радио, радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
2: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Обновленный стандарт по пошиву школьной формы планируют утвердить в Беларуси уже в июне. Об этом рассказала на пресс-брифинге председатель концерна «Беллекпром» Надежда Лазаревич, сообщает «Белта». Также на рабочей встрече обсуждался вопрос о здании реестра производителей одежды для школьников и критериев включения в него. В реестр войдут белорусские предприятия, которые будут производить школьную форму максимально по ГОСТу, рассказала Надежда Лазаревич. По ее словам, реестр позволит родителям узнать, кто в стране умеет изготавливать правильную школьную форму. Более 220 иностранных студентов станут выпускниками Брестского государственного технического университета в этом году. Сейчас в ВУЗе обучаются граждане Китая, Великобритании, Иордании, Йемена, Казахстана, Польши, Нигерии, Турции, Таджикистана, России, Украины и других стран. Около 300 иностранных студентов проходит обучение на экономическом, строительном, машиностроительном факультетах, факультетах электронно-информационных систем, инженерных систем и экологии, а также на подготовительном отделении. Еще 465 человек учатся на территории Китайской Народной Республики по совместной образовательной программе с Синьцзянским университетом.
1: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Спортивно-культурный фестиваль в итоге пройдет в Светлогорске с 4 по 6 июня. Участников и гостей ожидает насыщенная программа, знакомство с культурными традициями и региональные бренды, олимпийский квест с ценными призами, мастер-классы от чемпионов, творческие и спортивные активности для всей семьи, выступления звезд белорусской эстрады. И последнее. Торгово-развлекательный центр «Варшавский» приглашает 6 июня детей и их родителей на праздник, посвященный началу лета. В программе «Мастерская волшебных подвесок», «Страна мелков», «Фабрика превращений», «Бамблби» и «Чудо-леди», выступление маленьких талантов, танцы с пандой, концерт группы «Вики и Проджект» и многое другое. Праздник начнется в 16 часов. Вход свободный. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. Дальше о погоде.
1: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Пинске 21-23, в Бресте и Барановичах сегодня 20-22 с плюсом.
3: Слушай наших.

0: сказать так, то уверенно сменив поп на рок и альтернативу, Ваня Дмитриенко выбивается из плеяды поп-звезд, делает это абсолютно видно и успешно, хочу я вам сказать, мои дорогие утренние друзья. Ну что ж, самое доброе утро открывает дверь для всех и каждого, и готова, нет, не похвастаться, нет, не показать, кто здесь круче, лучше, успешнее или более продуктивно. Нет, абсолютно это не так, поскольку я знаю, что все вы есть таковы, и какие вы сегодня будете, тоже зависит, конечно же, от нас. Нашей хорошей музыки, поддержки, веселой компании, ну и, конечно же, голос в эфире. Влад Романенко здесь и сейчас готов вместе с вами отправиться в незабываемое путешествие. Я напоминаю, что сегодня, между прочим, четверг, 4 июня на календаре, в 4 с четвертью часа без 4 четверти. Да, вот так вот мы, проговорив самую известную в мире скороговорку, все-таки настроили на нужную волну 104.8. Я рад приветствовать абсолютно всех на волнах Радио Брест. Как всегда, с задором, усмешкой, где-то легкой наивностью будем действительно разбирать самые интересные моменты сегодняшнего утра и, конечно же, дарить незабываемые впечатления благодаря хорошему настрою. Так что, если вы успели уже встать с кровати, если ваш кофе до сих пор обжигает пальцы, ну, не на ногах, понятное дело, то вы в правильном направлении. Так что присоединяйтесь, делайте громче, как всегда, летим навстречу прекрасному новому утру.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Что ни день, то праздник.
1: И действительно праздник, друзья мои, поскольку приятная нам сегодня предстоит работенка, скажу я вам. И виной тому огромное количество праздников, которые свалились на нас как гром среди ясного неба. Ну, в принципе, наверное, не такого уж и ясного, что логично. Итак, на календаре 4 июня Всемирная организация здравоохранения напоминает о зубной щетке. Кошки заняли позицию богов и ждут подношения. Вот корги где-то уже фотографируются для Инстаграма, интернет минимум 24 часа будет жить с риском узнать концовку любого сериала. Кстати, не только интернет, но еще я бы хотел достучаться до вас, наши дорогие друзья, и начать, конечно же, с самого конца. А именно, посвятить этот выход людям, которые всегда ходят по лезвию и острию. Нажайте «милые» в скобках «люди», которые знают все о всех и обо всем, и, конечно же, в любой момент могут испортить малину, рассказав, чем же закончивается ваш любимый сериал. Международный день спойлеров отмечает сегодня во всем мире. Такой достаточно уже не шуточный праздник эпохи интернет, который появился на волне популярных сериалов с большими сюжетными поворотами. Идея, в общем-то, проста и беспощадна по отношению к нам. Друзья мои, сегодня нельзя, в принципе, обижаться, если кто-то рассказал вам концовку. Но как не обижаться на таких людей? Достаточно закрыть перед собой дверь или повесить трубку телефона и оборвать абсолютно все контакты. Ну, все, конечно же, получается не просто так, и где-то понтолык, люди, не подумав, говорят вам, хотят произвести хорошее впечатление, но сегодня старайтесь от них, конечно же, как-то уворачиваться, избегать подобного результата и разговора, ну и, конечно же, все-таки жить с ощущением того, что ваш любимый концовка сериала сделает правильный выбор, закончится именно так, как вы хотели или желали. Ну и, конечно же, на волне всех популярных больших сериалов, в том числе и «Игры престолов», я могу сказать, что, друзья, ну такие сериалы до сих пор есть, это правда. Так что хороший способ, наверное, в принципе, избегать разговора на эту тему, это закрыться дома на все ключи, на все замки и продолжить смотреть ваше любимое кино. Ну и что ж, друзья, с большим удовольствием также готов продолжить не с чтива, а с каких-то музыкальных и интересных новинок. На очереди композиции от Алиса. Слушаем.

0: Погода.
1: По информации пресс-службы «Гидромета», сегодня на Брянщине облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области от 20 до 25 с плюсом. В Барановичах и Бресте сегодня плюс 20-22, в Пинске 21-23, выше 0.
2: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Не секрет, что лето у большинства ассоциируется с отпуском, морюшком и отдыхом. Но вот для некоторых людей именно этот сезон становится временем действительно серьезных решений. Вот пока одни планируют поездки и пикники, другие все чаще задаются вопросом, а хочу ли я продолжать заниматься тем, чем занимаюсь сейчас. Поэтому здесь и сейчас я готов рассказать о том, что же звезды советуют нашим знакам зодиака и на какие резкие изменения намекают. Среди списка оказались, как ни странно, близнецы, которые последние месяцы словно работают на автопилоте. То, что еще недавно казалось интересным вызовом, постепенно превращается в череду одинаковых задач и бесконечных рабочих чатов. Лето усилит вашу природную тягу к новизне, и многие представители знака зодиака начнут изучать вакансии, задумываться о смене профессии или даже о запуске собственного проекта. Среди этого списка также оказались львы, которые этим летом 26-го года особенно остро будут реагировать на недооцененность. Если ваши идеи игнорируют, заслуги остаются незамеченными, а повышение снова достается кому-то другому, терпеть можно бесконечно. Многие представители знака почувствуют, что заслуживают большего не только финансово, но и с точки зрения уважения и признания, что очень важно. Ну и наконец-таки мы добираемся до вас, дорогие скорпионы, редко увольняются. Вы импульсивно, со стороны кажется, что все спокойно, но вот внутри вы можете месяцами анализировать ситуацию и копить недовольство. Если работа стала источником постоянного стресса, токсичной атмосферы и так далее и тому подобное, все-таки лето 26-го года, оно уже здесь и не то чтобы не за горами, и многие скорпионы действительно достигнут той точки, после которой возвращаться не захочется. Вот такой вот интересный у нас вердикт по отношению к вашим летним изменениям и переменам, поэтому с огромным удовольствием также узнаем о представителях другого знака зодиака буквально через композицию «Гороскоп». Дождитесь.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: А вот и гороскоп.
1: Не только «Короли джунглей» и водоименные композиции от проекта «Шангай», но еще и другие знаки зодиака узнают, что же день грядущий нам готовит. В общем-то, традиционно начнем с вас, дорогие овны. Вот сегодня у вас будет действительно реальный шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться, но надо думать, вы и сами догадываетесь. Тельцы, сегодня стремление к совершению альтруистических поступков все-таки не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов. Близнецы, оптимизм - вот что сегодня движет миром и, в частности, вами. Вы сегодня по степени продвижения подобны миксеру, который включает на самую мощную скорость. Поэтому не утомляйте окружающих, а то могут выдернуть из розетки. Раки, упрямство - прекрасное развлечение, но толку от этого обычно немного. В делах любовных вы, по крайней мере, можете попрактиковаться и, конечно, следовать этому лучше в ограничительных порядках, поскольку на работе не приемлют этот самый адюльтер, если вы понимаете, о чем я. Итак, действительно, львы, ваши ноздри щекочут запах запретного плода, вы все равно его сорвете, только надо ли спешить, поэтому, львы, задумайтесь. Девы, в последнее время у вас появилась тенденция не замечать ничего, кроме волнующих вас проблем, поэтому, будь то работа или вопросы, связанные с личной жизнью, постарайтесь вспомнить, что существует еще и окружающий мир вокруг, поэтому отдохните. Весы. Прекрасный день как для завязывания новых знакомств, так и для восстановления давно забытых, так что постарайтесь прожить сегодняшний день по максимуму. Скорпиончики. Этот день, четверг, хорош для каких-то внутренних изменений. Абсолютно любых. Если не можете придумать ничего лучше, измените прическу. Стрельцы. Сегодняшний день потребует от вас тоже небольших изменений мнений и всего того, что в принципе мешало вам в последнее время. В общем, поищите какую-то альтернативу не только для себя, но и для окружающих, чтобы, конечно же, не застрелить той самой стрелой. Козерожки, сегодня у вас спасет лишь терпение. Терпение, еще раз спокойствие. Сделайте вид, что происходящее вас не касается, и вы с успехом доживете до конца дня. Водолечки сегодня могут впасть в страшный стресс, и, конечно же, нужно быть абсолютно аккуратным. Корить себе за это не нужно. Окружите любящими людьми, и все у вас обязательно получится. Ну и рыбки, ваши шансы на успех будут изменяться сегодня в обратно пропорциональной зависимости от того, насколько вы будете настойчивы в своих мыслях. Вот такой вот прекрасный гороскоп на сегодня, поэтому, друзья, придерживаться его или нет, дело абсолютно каждого, но вы знаете, куда двигаться в правильном направлении. Самого доброго и самого активного шоу. Самое доброе утро. Оставайтесь с нами.
2: Наша музыка.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой девский лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, «Playboy Girls», фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
3: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Чемпионат по шопингу в «Пятом элементе». Только до 22 июня покупай холодильник «Хайер» с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Выставка кошек в Бресте 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская 62» будут представлены редкие породы кошек. Конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио Брест.

0: Смотрю и вижу.
1: Итак, я с огромным удовольствием готов разбирать ваши соники, которые вы отправляете нам на студийный вайбер, номер которого плюс 375-33-39-9-00-11. И что ж вы думали, мы не заставили долго ждать вас, наша дорогая Светлана, с этим, не побоюсь этого слова, великолепным сообщением. Итак, Светочка пишет, что танцевала ночью на столе в окружении коллег. И, внимание, Светлана, бухгалтер. А вот действительно, прям как в самом страшном кошмаре сотрудников на корпоративе. Однако вот обычно такое случается после сдачи годового баланса. Но если уж понятное дело, что все это шутки ради, поэтому спасибо вам, дорогая Света, за ваше вот такое вот живое и искрометное отношение к самой себе. Ну и тем не менее, сонник нам подсказывает следующее. Если вот в жизни вы все-таки являетесь душой компании, заводилой и самым-самым прекрасным человеком на свете, то на самом-то деле танцевать, если не в окружении, а одной на том самом корпоративном столе, это все-таки говорит про какое-то внутреннее опустошение, нехватку эмоций или предупреждает о том, что ваше легкомыслие может привести к осуждению. Ну, пусть только попробуют, поскольку вы-то бухгалтер, мы-то знаем, что последствия неминуемы после какого-то косого взгляда в вашу сторону, Свет. Спасибо вам и не только вам, конечно же, к нашим сообщениям присоединяйтесь. Так, Владимир, доброе утро и вам. Кстати, его очень сильно порадовался сегодня гороскоп, поскольку он у нас скорпион, особенно та часть про изменение прически. Ну, Владимир, я вам честно признаюсь, все можно начинать как раз-таки вдоль висков и чуть ниже опускаться. Вот тогда, я думаю, какие-то маленькие изменения в вашей жизни наступят незамедлительно. Но зная, что вы являетесь обладателем такой вот густой, прекрасной бороды, для мужчины это честь, поэтому трогать ее нельзя. Володь, вот что я вам скажу. Ну, и, конечно же, огромное спасибо за ваше сообщение, дорогой Вячеслав, который отправил нам сегодня рано утром. Всем привет, Мешковцев, с отдельной победой. Кстати, я тоже хочу поздравить и присоединиться, поскольку накануне мы узнали новость, что Мешков-Брест обыграл гандболистов СКА и вернул себе чемпионский титул. Молодцы, друзья, поэтому с огромным удовольствием от нашей команды вам вот такие вот аплодисменты нескончаемые. Ну и, конечно же, всего только самого лучшего и прекрасного. Не сдавайтесь ни пуха, ни пера. Это касается абсолютно всех и каждого, кто держит сегодня баранку в сторону прекрасного утра. Так что оставайтесь вместе с нами. Дальше только лучше.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Результаты централизованных экзаменов станут известны с 8 июня. В Республиканском институте контроля знаний рассказали, как будут выглядеть СМС с результатами ЦЭЯ. Официальное сообщение от РИКС приходит от адресата rix.by. В нем нет ссылок, только предмет, балл и номер бланка. Если попадется сообщение, которое выглядит похоже, но пришло с незнакомого номера или со ссылкой, РИКС рекомендует просто не переходить по ссылке. Общественные приемные Брестского городского исполнительного комитета сегодня с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам занятости и социальной защиты. Место проведения – Брестский горисполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 можно будет задать интересующий вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горисполкома в разделе «Обращения».
0: Новости.
1: Шестой фестиваль духовной и академической органной музыки «Арс Магна Органи» проходит в Брестской области. Открытие состоялось в кафедральном костеле Успения Девы Марии в Пинске. Согласно официальным афишам, «Арс Магна Органи» в 2026 году охватывает 9 костелов в Беларуси. В Пинске, Лагишине, Ружанах, Пружанах, Медведичах, Иваново, Поречье, Лиде и Ивье. Завершится фестиваль 4 октября. Вход на все концерты фестиваля остается свободным. Это позволяет проекту сохранить свою главную миссию – сделать органную музыку доступной для широкой аудитории. В филиале «Спасенные художественные ценности» завтра состоится мероприятие «Дорога к зрителю» в рамках международной акции «Ночь музеев». Вниманию посетителей будет предложена выставка «Передвижники. Шедевры Национального художественного музея Республики Беларусь». И последнее. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Пинске 21-23, в Бресте и Барановичах сегодня 20-22 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Итак, 8.08 в стране, да, как и обещал, собственно, сегодняшний эфир «Самого доброго утра» пройдет под знаком того самого качества, о котором вы время от времени просите. Да, будет розыгрыш, да, участвовать в нем может абсолютно каждый, от мала до велика, и да, их будет аж два штука. Прямо сейчас я сделаю все-таки небольшой анонс. Если вы остаетесь с нами на протяжении всего нашего утра, то могли услышать небольшую рекламную интеграцию о том, что сегодня... Нет, не сегодня, друзья. Наверное, сделаем следующим образом. О том, что в период с 6 по 7 июня в кинотеатре «Беларусь» состоится выставка. Что же это за выставка, кому она посвящена и о чем сегодня пойдет речь, вы узнаете уже совсем скоро. Ну а сейчас я готов вновь поприветствовать всех, абсолютно каждого из вас, тех самых сонных, самых ответственных и самых неукротимо прекрасных людей, которые собрались здесь и готовы вместе с нами разделить приятные моменты не только музыкальные, но еще каких-то личных вот таких вот интересных событий. Об этом мы не только вы можете написать нам на студийный вайбер. Обратная связь, как всегда, приветствуется. Плюс 375-код 33-399-2011. Вот такая вот, знаете, как это, охапка моих рук, конечно же, могла бы обвить абсолютно всю нашу прекрасную Брестскую землю, но пока только оставляем контакты, дабы вы смогли написать, достучаться до нас, ну а мы, конечно, передать огромный привет или, в принципе, вступить в какой-то такой, знаете, незамысловатый диалог, чтобы узнать, как сегодня началось ваше утро, под каким знаменем оно проходит и вообще куда вы направляетесь. Так что пишите, с огромным удовольствием пообщаемся. Ну а далее, как всегда, двигаемся к композициям. На очереди «Фидок».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
3: МТ-банк. Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.
5: Сейчас смотришь.

0: люди о людях.
1: И вот все-таки между последним звонком и фразой «И жили они долго и счастливо» есть небольшой трамплинчик под названием «Свадьба». Вот не так давно стало известно о том, что самая обсуждаемая пара шоу-бизнеса, красотка Дуа Липа и британский актер Каллум Тернер, поженились. И вот настал тот самый момент, когда не только родственники, но и фанаты хотят увидеть фотографии со свадьбы. И, собственно, это можно сделать, перейти на официальную страницу в Инстаграм исполнительницы 31.05.2026 написала постзвезда, обозначив важную дату, когда они официально стали мужем и женой. Церемония прошла в здании одного из прекраснейших и старинных городов Лондона. Дуа выбрала элегантный образ, костюм-двойку с юбкой, белую шляпу и туфли в тон, но в руках певица держала букет из бело-желтых цветов. Если обратить внимание, кстати, на одном из самых романтических кадров Дуа сидит на коленях у своего супруга, на других фотографиях счастливые влюбленные держатся за руку, выходят на улицу под дождем из конфетти, которыми их осыпала небольшая группа близких друзей. Ну, в принципе, яркий, прекрасный и сказочный повод. О чем здесь еще можно говорить? Друзья, поэтому говорят, что счастье любит тишину, но если эта тишина приукрашена какими-то невероятными снимками на страницах ребят, то мы только счастливы. Ну, собственно, я с таким же огромнейшим удовольствием готов напомнить о том, что совсем скоро я озвучу задание. Буквально после прогноза погоды вновь выйдем в эфир и напомним вам о том, что у нас в этом часе состоится розыгрыш. Поэтому оставайтесь с нами. Дальше только больше.

0: Погода. По информации пресс-службы Гидромета, сегодня на Брянщине облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области от 20 до 25 с плюсом. В Барановичах и Бресте сегодня 20-22 выше 0, в Пинске 21-23 с плюсом.
1: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге – рыба, авокадо, рапсовое масло – это то, что надо.
4: «Береза» и «Белоозерск». Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 6 и 7 июня в «Березе», 10 июня в «Белоозерске».
5: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
6: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
7: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой девский лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375. 25-29-608-45-45. Будет жарко. Не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
8: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Евроопте», «Санте», «Подружке» и «Соседях» без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
9: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
10: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
7: Выставка кошек в Бресте 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская 62» будут представлены редкие породы кошек, конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
11: Телефон рекламной службы 20-35-45.
12: Слухай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Собственно, удивительным образом, друзья мои, так совпало, что сегодня, помимо розыгрыша, в этом часе весь мир отмечает день восхваления кошачьих богов. Ну и совершенно случайно в моих руках оказался пригласительный на 3 персоны на выставку кошек, которая пройдет в кинотеатре «Беларусь» 6 по 7 июня. Благодаря клубу «Элит Кис» вас ждет спокойная и теплая атмосфера, красивые пушистые питомцы и хорошее настроение. В принципе, друзья мои, отличный вариант для семейного выезда. Кошки самых разных пород, известных и самых редких. Конкурсы и викторины для гостей, аквагрим для детей, приятные подарки и сюрпризы. И не только все это на выставке кошек, которая пройдет с 6 по 7 июня в кинотеатре «Беларусь». Ну и чтобы выиграть, чтобы заполучить вот такой вот пригласительный на троих, вы должны ответить на следующий вопрос. Кому из советских звезд принадлежит голос хитрого черного кота в легендарном советском мультфильме «Котенок по имени Гав»? Ваши варианты отправляйте на студийный Viber, напомню, номер +375 код 33399 0011. Еще раз повторю, кому же из советских звезд принадлежит голос черного кота в советском мультфильме «Котенок по имени Гав»? Ждем.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-30-47-01-76.
3: Ты что это сделал?
4: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
4: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
5: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
6: МТ-банк.
7: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Радио Брест.
9: Итак, конечно, любо-дорого смотреть на ваши варианты, которые вы отправляете на студийный Viber, и тем не менее, вы знаете, вопрос может звучать еще проще простого. Я напоминаю, что у меня в руках пригласительный на троих на выставку кошек, которая пройдет в период с 6 по 7 июня в нашем кинотеатре «Беларусь». Огромнейшее количество редких кошек, узнаваемых пород, конечно же, конкурсы и викторины для гостей, аквагрим для детей, приятные подарки и сюрпризы. Все это и не только ждет вас с 6 по 7 июня на выставке кошек. Ну и то, собственно, пригласительный на троих получит тот, кто ответит правильно на вопрос. Итак, друзья мои, кому же из советских звезд принадлежит голос хитрого черного кота в советском мультфильме «Котенок по имени Гав»? Отправляйте ваши варианты, студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375, код 33-399-2011. Кому же из советских звезд принадлежит голос черного кота в советском мультфильме «Котенок по имени Гав»? Ждем.

Итак, 8.50 в стране. Я все-таки с огромнейшим удовольствием готов сказать итого. Итого, иго-го, друзья. Все-таки вот такими большими-большими шагами вы прискакали к нам на студийный вайбер и все-таки дали правильный ответ на мой вопрос. Ну, кому же все-таки принадлежал голос, известный голос известного советского актера, который подарил хитрому, черному, большому коту в советском мультфильме «Котенок по имени Гав». Все-таки есть у нас правильный ответ, и я с огромным удовольствием скажу, кто это наша прекрасная Анна абонент с последними цифрами 2374, которая все-таки прыгнула в последний вагон и написала, что это голос Василия Ливанова. Да, действительно так, друзья мои, популярнейший, знаменитейший Шерлок Холмс. Он также подарил голоса Карлсону и крокодилу «Гений», если кто-то из вас не знал, но я знаю, что таких людей у нас абсолютно нет, как-то взросшенные на советском кино и советских мультфильмах. Так держать. Спасибо вам большое, Аня. Вот этот вот пригласительный на выставку «Кош», который состоится с 6 по 7 июня в нашем кинотеатре «Беларусь», достается вам пригласительный на троих. Вы можете отправиться вместе со своей семьей, вместе со своими друзьями, близкими людьми. В общем-то, распоряжайтесь так, как вы хотите. Ну и, конечно же, всем остальным друзьям я скажу не сдаваться, не отчаиваться, поскольку на протяжении всего нашего дня, всего нашего эфира мы будем разыгрывать пригласительные. Так что оставайтесь с нами, слушайте задания, будьте в курсе последних событий, ну и, конечно же, наслаждайтесь только самой лучшей и проверенной музыкой на волнах Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Минском международном выставочном центре по 6 июня проходит выставка «Белагро-2026». Крупнейшая отраслевая площадка страны собрала белорусских и зарубежных аграриев, переработчиков и пищевиков. В программе деловые встречи, форумы, демонстрации техники, конкурсы и ярмарка продовольствия. На открытой площадке можно увидеть 10 единиц сельхозтехники от ведущих производителей региона. О том, как в этом направлении развивается первый регион, корреспонденту первого информационного рассказал председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.
3: Ну и появляются новые образцы техники. Это первые образцы, которые сегодня проходят испытания на наших полях. Мы специально сегодня не пытаемся их продавать где-то в других областях. Мы должны убедиться в том, что создана, разработана нашими конструкторами продукт соответствует тем техническим требованиям, которые они заложили в конструкцию данных экспонатов. Еще очень интересный момент. Вы знаете, как-то президент меня упрекнул, что я не успел, работая в разных должностях, создать хороший пресс-подборщик. И мы идем несколькими путями. Понятно, что основным игроком в создании остается Бобруйская Громаш. Выполнил первое поручение, создал 5 образцов, раздал по областям, и мы сейчас будем вот испытывать. Но мы для всяких случаев, для того, чтобы подстегнуть или ускорить данный процесс, находясь в Китае с визитом, договорились с нашими китайскими партнерами, что они нам поставят первые опытные образцы пресс-подборщиков, и мы его испытаем. Напомню, что пресс-подборщики производятся в Могилевской области, пресс-подборщики производятся в Минской области, пресс-подборщики производятся в Грозненской области. Ну вот еще на карте Республики Беларусь появится еще одна область, где будет производиться данный продукт. Но я думаю, вот эта конкуренция, она и создаст то, что мы хотели бы получить, то, что хотел, давая такое поручение, наш президент.
2: Подготовка к форуму союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» идет полным ходом. Членов рабочей группы по подготовке к масштабному мероприятию в аэропорту Брест встретил заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович. Напомним, второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» пройдет в Бресте 21-22 июня. Мероприятие приурочили к 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Региональный этап 7-го республиканского конкурса профессионального мастерства «ProfSkills» в эти дни принимает «Лунинец». Конкурсные площадки посетил первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий. Программа областного фестиваля конкурса предполагает соревнования и демонстрацию профессионального мастерства учащихся по 44 компетенциям и 40 учреждений образования. Помимо соревновательных элементов, в программе фестиваля проведение диалоговой площадки по реализации кадрового потенциала аграрной отрасли Брестской области, выставка сельскохозяйственной и специальной техники, работа локации предприятий и организации Лунинецкого района, интерактивных и профориентационных площадок, мастер-классов для молодежи.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Организовать в Бресте и Минске в 2027 году показ спектакля режиссера Владимира Машкова в списках не значился, предложил российский предприниматель Дмитрий Мазепин. Об этом он рассказал журналистам по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. «Я предложил Александру Григорьевичу в следующем году перед датой 22 июня поставить спектакль и привести московских артистов во главе с Владимиром Машковым в Брест один день провести спектакль. И после провести спектакль в Минске. Я предложил такой проект для того, чтобы еще раз вспомнили, что война в 1945 году была закончена в Берлине, но начиналась она в Брестской крепости», – сказал Дмитрий Мазепин. За прошедшую пятилетку в Брестской области ввели в сельхозоборот свыше 110 тысяч гектаров мелиорированных земель. С 2023 года объемы мелиоративных работ в регионе выросли в 7,5 раз в сравнении с 2021 годом с 4 до 30 тысяч гектаров. Доля области в масштабах республики составляет почти 30%. Генеральный директор Брестмелиоводхоза Василий Стропко рассказал, что в соответствии с подпрограммой 7 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета министров, при плане ввода в сельскохозяйственный оборот мелиорированных земель площадью свыше 105 тысяч гектаров за этот период фактически ввели более 110 тысяч гектаров, или 105% к плану. В Барановичах сегодня проходят тактико-строевые занятия по боевому слаживанию сил и средств при пресечении массовых беспорядков. В этой связи ограничено движение по улице Жукова от улицы Куканенко до проспекта Советского, а также перекрыта парковка возле Ледового дворца. Возможно движение специальной техники с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета и специальной звуковой сигнализацией. Один из этапов учений состоится на территории Ледового дворца в Барановичах. Вблизи объекта могут быть слышны звуки взрывов и выстрелов. Волноваться не стоит. По заказу «Рубрестэнерго» в Пинске создают мурал, который будет напоминать детям о правилах безопасности при обращении с электричеством. Яркий тематический рисунок станет украшением стены пятиэтажного дома, который находится в одном из самых оживленных мест города – на пересечении улицы Гайдаенко с магистральной улицей Первомайской. Автор идеи – руководитель Пинского межрайонного отделения филиала Госэнергонадзора по Брестской области Петр Мацкевич. Претворяет ее в жизни известный пинский художник Андрей Руско. Масштабную картину площадью 12 на 14 метров местный муралист планирует завершить до конца этой недели. 7 июня в Барановичах пройдет второй всехсвятский бал. Проведение балов в исторических традициях зародилось в городе в прошлом году. Организаторами и инициаторами их проведения выступили Барановичское благочиние Пинской епархии Белорусской православной церкви и Управление по образованию Барановичского горисполкома. Первый бал Сретенский состоялся в православный праздник Сретения Господне в феврале во Дворце детского творчества. Второй всехсвятский возле храма Александра Невского. В нынешнем году до Добрые начинания решили продолжить. На Сретение в городском доме культуры снова закружились в танцы пары. В воскресенье, в День всех святых, возле храма Александра Невского в Барановичах в полдень снова соберутся желающие окунуться в атмосферу бала 19-го столетия. Мария Демчук, служба информации, радио Брест. Дальше о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Пинске 21-23, в Бресте и Барановичах сегодня 20-22 с плюсом.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: Действительно, под приятные аккорды Никиты Камады, а мы время от времени вспоминаем о нашей неумолимо стремящейся жизни вперед, которую только лови, как ветер, тающий, как дым в руках. Но ничего, друзья мои, самое главное и, пожалуй, правильно не упускать возможность просто жить здесь и сейчас и наслаждаться приятной компанией самого доброго утра на волнах Радио Брест. Я, Влад Романенко, еще на какое-то время задержусь в вашей компании и с удовольствием проанонсирую очередной розыгрыш. Да, быть месту творчеству, быть месту большой актерской труппе, которая приехала к нам с обменными гастролями прямиком из Нижнего Тагила. Нижнетагильский драматический театр имени Мамина Сибиряка представляет серию спектаклей, которые пройдут с 24 по 26 июня. И сегодня я с огромным удовольствием готов разыграть очередной спектакль. Что же это за спектакль? Какая это программа? Чем же она будет насыщена? Обязательно скажу вам уже совсем скоро. Ну, а ваше дело, как говорится, мало оставаться вместе с нами, поддерживать себя настроением, каким музыкальным, правильно, правильным настроем на день грядущий, который вот-вот наступает на пятки абсолютно всем, друзья мои. Я напомню, что сегодня четверг, 4 июня, пятница, не за горами, поэтому подождем ее вместе с нами под очередные хиты на волнах Радио Брест.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Слушайте, друзья, я вот так вот подумал, если за модель взять абсолютно любую музыку на нашей радиостанции, ну а за базу людей, а точнее какого-то конкретного человека, то по итогу мы получим абсолютно любой танец. Танец, который был продиктован эмоциями, который был продиктован вашим настроением или положением на работе, неважно, собственно, какой, главное, что мы пришли к новости. А новость звучит следующее. Оказывается, ученые создали модель того, как мужчинам нужно танцевать, чтобы привлечь женщин. Ученые из самого передового университета Великобритании использовали так называемую технологию захвата движения и 3D-аватары, чтобы изучить, собственно, какие танцы женщины считают наиболее привлекательными. Исследователи сняли мужчин во время танца, превратили их в некие цифровые модели, но затем попросили наших прекрасных дам оценить движение без какого-то влияния извне. Ну, то есть без симпатичности, то есть без какого-то конкретного предпочтения. Ну и, собственно, танцоры, как выяснилось, самыми высокими оценками использовали более широкие уверенные движения головой, шеей, корпусами и коленями. Ну вот представьте, если кто-то из вас решил заняться трусой с самого утра и решил перебежать на красный свет дорогу и при этом обращать внимание по сторонам, поворачивать голову то вправо, то влево, в принципе, вот это вот, наверное, и считается каким-то привлекательным движением для женщин. А все почему? Потому что спорт продлевает жизнь, и наша прекрасная дама, наша прекрасная половина человечества знает об этом не понаслышке, поэтому, если вы захотите, наши дорогие мужчины, как бы так, привлечь внимание, да, со стороны нашего прекрасного слабого пола, то наверняка стоит заняться каким-то спортом, как минимум бег трусцой точно уж помогает привлечь внимание. Ну а мы с огромным удовольствием побежали по следующим композициям. Конечно же, переходим к одной из них от Pitbull на очереди. Слушаем. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области от 20 до 25 со знаком плюс. В Барановичах и Бресте сегодня плюс 20-22, в Пинске 21-23 выше 0.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

собственно, как и обещал, возвращаясь в прямой эфир с анонсом розыгрыша на предстоящий спектакль неподражаемого, конечно же, режиссера, который привез нам сюда вместе с гастролями Нижне-Тагильского драматического театра. Собственно, название «Ужин с дураком», который закрывает гастрольную программу трогательной комедии по мотивам Франсиса Вебера. Каскад нелепых ситуаций и искрометных театральных диалогов, конечно же, сделает летний вечер незабываемым. Ну, а для тех, кто наверняка не наслышан о творчестве этого великого французского драматурга, расскажу, что «Ужин с дураком» — это действительно искрометная и трогательная комедия, сюжет которой крутится вокруг парижской компании богатых снобов, которые каждую неделю устраивают так называемые званые ужины. Ну и главное правило вечера — каждый участник должен привести с собой так называемого дурака, и побеждает тот, чей гость окажется самым нелепым и смешным. В общем, быть обязательно и, конечно же, участвовать в нашем розыгрыше. Кто-то из вас в конце этого часа обязательно получит пригласительные на две персоны на предстоящую пьесу «Ужин с дураком», которая пройдет у нас в нашем Брестском драматическом театре 26 июня. Ну, а чтобы получить, собственно, тот сам билетик на два человека, вам необходимо ответить на вопрос. Я чуть выше упомянул о том, что это все-таки трогательная комедия по мотивам французского режиссера Франсиса Вебера. А вот сейчас нужно вспомнить и написать, друзья мои, название французской комедии, которую Франсис Вебер снял в далеком 1976 году с неподражаемым Пьером Ришаром. Ваши варианты отправляйте на студийный Viber. Напомню, номер плюс 375, код 33-399-0011. Итак, вспомните название французской комедии 1976 года, режиссером которой был Франсис Вебер, с неподражаемым Пьером Ришаром. Ждем ваши варианты.

Ах, Freedom to Love от Alex. Конечно, такой жизнеутверждающий трек о самых светлых, самых искренних чувствах, исцеляющей силы отношений. Ну, ту самую, наверное, силу отношений и проще всего проверить, где правильно. Наедине, тет-а-тет, фейс-ту-фейс, в каком-нибудь приятном и замечательном месте. Конечно же, такую возможность предоставляет Брестский академический театр вместе с гастролями Нижне-Тагильского театра, которые в период с 24 по 26 июня покажут невероятное количество ярких, скрометных спектаклей, билеты которые, точнее, на две персоны мы разыгрываем сегодня. Тот самый спектакль, та самая пьеса под названием «Ужин с дураком» пройдет именно 26 июня и закроет гастрольную программу достаточно трогательной комедии по мотивам великолепного Франсис Вебера. Самый невероятный каскад нелепых ситуаций и искрометных диалогов сделают ваш вечер абсолютно незабываемым и искрометным. Ну и, собственно, вопрос звучал мой следующим образом. Действительно, многие из вас наслышаны, а кто-то нет, о французском режиссере и сценаристе Франсисе Вебере, но вы не могли не видеть эту картину, которую он снял аж в далеком 1976 году. Все-таки нужно было вспомнить и написать нам название той самой французской комедии, картины, которую он снял с неподражаемым Пьером Ришаром. Это, конечно же, картина под названием «Игрушка», друзья. Да, браво! И, собственно, хотелось бы на бис, наверное, сейчас сказать огромное спасибо всем тем, кто участвовал в нашем розыгрыше. Вас было огромнейшее количество. Кто-то действительно перепутал с не менее прекрасными картинами, среди которых и «Беглецы», и «Папаши», и, собственно, другие французские комедии, которые нурвали, наверное, черт тогда еще в далеких 80-х годах. Но вот, тем не менее, фильм «Игрушка» 1976 года оказался победным. Спасибо большое. Ну и поздравлять мы, конечно же, будем Дмитрия, абонент с последними цифрами 77-45. Вам достается пригласительный на две персоны на предстоящий спектакль «Ужин с дураком», который пройдет уже совсем скоро, а если быть точнее, 26 июня. Ну, собственно, все на этом, друзья. Спасибо за участие. Вот так вот первый розыгрыш у нас прошел очень даже налегке. Второй, не менее интересный творческий подход тоже имел место быть. Ну, а далее, как всегда, переходим в очередную часть, где вас ждет много всего интересного.

0: Работы ведутся оперативно. Заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Альшевский рассказал о темпах работ. За май выполнены строительно-монтажные работы на сумму более 5 миллионов рублей. Сегодня обозначены болевые точки по отсыпке основания, по подвозке сыпучих материалов. Принимается инженерное решение для сокращения стоимости строительства, отметил он. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году. В Ганцевичах заменяют импортный газ местной древесной щепой. В апреле состоялось открытие модернизированной котельной мощностью 10 мегаватт. Вот в эксплуатацию данного объекта позволит заменить 3 миллиона кубических метров импортного природного газа, используемого для теплоснабжения потребителей райцентра, местным топливно-энергетическим ресурсом – древесной щепой Ганцевичского лесхоза. Работники котельной уже оценили плюсы модернизации. Проще и быстрее происходит розжиг котлов, и сам этот процесс стал гораздо безопаснее. Манипуляций на панелях управления стало меньше, так как все контролируется автоматикой. Котельная в Ганцевичах – четвертая из шести запланированных к реконструкции и строительству в Брестской области в рамках государственной программы «Устойчивая энергетика и энергоэффективность» на 2026-30 годы.
1: Новости.
0: Продолжаем выпуск. Мешков Брест вернул себе титул чемпиона Беларуси после годичного перерыва. В четвертом поединке серии за золото брещане разгромили на площадке спорткомплекса «Уручье» гандболистов Минского СКА со счетом 32-23. Мешков Брест в 17-й раз стал чемпионом Беларуси. Руководство Брестской области поздравило БГК «Мешков Брест» чемпионским титулом. Эта историческая победа в очередной раз доказала, что «Мешков Брест» – безусловный флагман белорусского гандбола. За каждым чемпионским титулом стоит колоссальный труд, железная дисциплина, высочайшее мастерство и несгибаемая воля к победе. Вы – гордость первого региона. Своими триумфами клуб не только прославляет Брестскую область, но и вдохновляет тысячи молодых ребят приходить в спорт. Отмечается в поздравлении. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Пинске 21-23, в Бресте и Барановичах сегодня 20-22 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Всем привет и добро пожаловать в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» к нам на волнах Радио Брест. Надеюсь, многие, кто успел к нам присоединиться и до сих пор не знают, чему мы посвящаем данный час времени. А все очень просто, друзья. Мы, как всегда, готовы на короткое, не знаю, там, платке, на короткой ноге, на короткое расстояние руки пообщаться с вами на одну из самых интересных тем, которую мне удалось все-таки как-то вычленить, да, из своего сознания, собственно, учитывая, что какой сезон пришел к нам сейчас в Брест, насколько стало тепло, комфортно и легко, во-первых, оставаться дома и находить для этого причину, да, наверное, подготовиться, к примеру, к приезду, к предстоящей встрече с друзьями, близкими, родными и приготовить что-то очень вкусное, сочное, питательное, белковое на мангале, на костре, в духовке и так далее и тому подобное. В общем, тема мяса, она никогда не была сторонней, поэтому с огромным удовольствием готов в этом часе поговорить с вами на такую тему. А вот вы, наши дорогие радиослушатели, готовы ли отказаться от мяса? Практически издевательская тема, которая здесь вот так вот на поверхности лежит, и действительно хочется узнать ваше мнение, насколько вы, как человек всеядный, вообще в принципе задумывались о такой теме, как вегетарианство, насколько это стало популярным у вас, в вашей семье, возможно, кто-то вас поддерживает или же, наоборот, не поддерживает в вашем решении. Переходите на официальную страницу Радио Брест во ВКонтакте и голосуйте, отвечая на вопрос, все-таки готовы ли вы отказаться от мяса. Есть следующие варианты ответа. Да, давненько придерживаюсь вегетарианского питания. Иногда думаете об этом. Либо же вы не понимаете, в чем суть вегетарианства, либо же нет, так как не представляете свою жизнь без мяса. Вот такие вот варианты я вам предоставлю. Так что находите время. Можете пока отложить в сторону питательный бифштекс, ту самую котлету, за которую потянулись ваши руки вместе с вилкой, и, конечно же, сделать такую вот небольшую услугу нам, в том числе, чтобы наконец-таки узнать ваше мнение и поговорить о насущном, о мясном и о вкусном. Ну а далее, как всегда, композициям, поэтому оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Итак, с огромным удовольствием возвращаюсь к нашей аппетитной теме, мясной теме. И, как правило, исследователи-то все-таки решили покопаться в этом непростом деле и выяснили, что для наиболее развитых стран все-таки характерен высокий уровень мясоедства. Но многие не готовы отказываться от мяса, так как считают его важной культурой, незаменимым источником белка и попросту, но вкусной едой. Некоторые ученые даже убеждены, что именно всеядная диета сделала нас людьми. Из-за потребления мяса у человека не переваривание, ну то есть на переваривание пищи, наоборот, стало уходить как-то гораздо меньше энергии и начал развиваться мозг. Однако это, конечно, спорная гипотеза. Но в странах СНГ в плане, конечно, мясоедства не исключение, и вегетарианцев среди нации, среди наших братьев, конечно же, и наших соседей на данный момент немного, кстати, около 1%. Но вот кто-то все же переходит на вегетарианство в целях заботы о здоровье. Другие меняют тип питания, другие из-за каких-то этических соображений. Многие молодые девушки и женщины думают, что отказ от мяса все-таки поможет им как-то похудеть. Однако, сколько мнений, столько, конечно же, и целителей, столько, конечно же, и всех тех людей, которые будут вам навязывать свою точку зрения. Собственно, ради чего мы здесь собрались, друзья? Ради того, чтобы вы успели высказать именно свою на тему мяса, на тему мясных продуктов и все-таки перейти на нашу официальную страничку Радио Брест во ВКонтакте и проголосовать, ответив на вопрос, готовы ли вы, друзья мои, отказаться от мяса. И следующий вариант ответа: да, давненько придерживаетесь вегетарианского питания, либо же иногда об этом думаете, не понимаете, в чем суть вегетарианства. И четвертый вариант ответа: не представляете свою жизнь без мяса. Переходите, голосуйте, пишите. Давайте поделимся своим мнением на этот счет. Ну и, конечно же, всем тем, кто успел сейчас взять с собой сапойка, да, вот так вот это прозвучит, разогреть и, конечно же, перекусить. Между делом всем приятного аппетита, но далее, как всегда, будем продолжать двигаться в сторону интересных композиций. На очереди одна из них.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный от 4 до 9 метров в секунду, при порывах до 14. Температура воздуха по области от 20 до 25 со знаком плюс. В Барановичах и Бресте сегодня плюс 20-22, в Пинске 21-23 с плюсом.
1: Реклама.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: «Береза» и «Белоозерск». Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 6 и 7 июня в «Березе», 10 июня в «Белоозерске». Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Ты что это сделал?
5: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
4: А так можно было?
5: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Но как ни пытайтесь, не получится у вас обвести меня вокруг пальца. Вот по своей природе люди все равно всеядные. Ну и без мяса, конечно, вы можете обойтись вполне, но более того, такой выбор имеет немало, в принципе, приятных бонусов. Об этом говорят нутрициологи. Собственно, улучшается психоэмоциональный фон человека. Врачи действительно проводили ряд каких-то исследований, в ходе которых отмечалось, что после отказа от мяса немало пациентов почувствовали большой душевный комфорт. Да. Покой, можно так сказать. Но опять же, я, наверное, буду говорить именно о тех людях, которые не зависят напрямую от мяса и мясной продукции. Вот тогда это работает. Вот тогда это эх разгуляй и улыбка на все 32, и, собственно, настроение у вас тоже выше, шире, быстрее, дольше и так далее и тому подобное. Собственно, разбираем сегодня вопрос, а готовы ли вы отказаться от мяса, готовы ли вы отказаться от мясных продуктов? Переходите на официальную страницу Радио Брест ВКонтакте, у нас есть следующий вариант ответа. Да, давненько придерживайтесь вегетарианского питания, быть может, иногда думаете об этом, ну или не понимаете, в чем суть вегетарианства, либо же не представляете свою жизнь без мяса. А в начале нашего с вами общения, в начале нашего диалога я сказал, что это некая такая издевательская тема, учитывая, какая погода за окном у нас сейчас, какой плюс бьет абсолютно все рекорды, невзирая на слегка пасмурную погоду, и многие люди действительно находят причины остаться дома и взять такой, знаете, чисто продуктовый больничный, ведь понимают, что именно сегодня с ним накануне созвонились близкие, родные, друзья, потому что вот захотели вот в среду, вот нет, в четверг, вот именно здесь и сейчас мы хотим приехать и сделать небольшой пикник среди недели. Быть может, такие способы действительно как-то благоприятно влияют на ваше настроение и психоэмоциональный фон, и не нужно от мяса в принципе отказываться. Собственно, пытаемся выяснить это здесь и сейчас, поэтому пока мы с вами не закончили, пока мы не подводим такую прекрасную, большую, жирную черту этого поста-опроса. Заходите, голосуйте, делитесь своим мнением. Обратная связь у нас приветствуется в виде студийного вайбера +375 код 33 399 0011.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Радио Брест.
2: Ой, ну невозможно игнорировать тот факт, тот самый вкусный факт, который при закрытии моих глаз сразу всплывает у меня в голове. Это, наверное, наивкуснейшие супы, в которых присутствует мясо. Вот те самые котлеточки, те самые галушечки, называйте как хотите. И, в принципе, все вот эти вот перекусы, так или иначе, вокруг да около ходят вот этой вот прекрасной мясной темы, которую мы поднимали на протяжении всего этого часа. Поэтому настало то время, друзья мои, подводить итоги. И вот мы, наконец-таки, узнаем, готовы ли большинство наших радиослушателей сказать no мясу, собственно говоря. И что я вижу? Я вижу следующее. 50% все-таки остановились на таком варианте, как не представляют свою жизнь без мяса. 25% выбрали вариант не понимают, в чем в принципе суть вегетарианства. Остальные 25% иногда задумываются о том, чтобы отказаться от мяса. Ну, среди, кстати, проголосовавших я могу выделить, кстати, огромнейшее количество наших радиослушательниц. Именно девушек наших прекрасных и замечательных. Поэтому приятно видеть, что все-таки и вы, как и мы, не представляем свою жизнь без вкусных, аппетитных мясных продуктов. Так тому и вы, друзья. И, конечно же, отдельной строкой хочется сказать большое спасибо за эфир, за то, что находились вместе с нами в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Сегодня я, к сожалению, один без своей соведущей Юли Майской. Ее вы можете услышать уже совсем скоро, через час небольшим, но я с вами прощаюсь. Всем удачи. Как всегда, по традиции, обнимаю. Пока-пока.
3: Не просто утро, а самое доброе утро.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Продолжает свою работу крупнейший отраслевой форум «Белагро-2026». Сегодня упор будет сделан на научную отрасль. На площадке Белорусского государственного аграрного технического университета пройдет международная конференция с участием различных ученых из Казахстана, Китая и пространства

0: вопросам содержания дорог с усовершенствованным покрытием менее 1,5% от общего числа.
1: Новости.
0: В Кубринском военно-историческом музее можно увидеть новую экспозицию. Музей имени Суворова продолжает радовать ценителей истории уникальным проектом «80 лет музею» или «Парад раритетов». Каждый месяц из запасников извлекается предмет, который посетители еще никогда не видели. В этот раз представлен не просто экспонат, а настоящий душевный подарок – фотоальбом, который отражает историю музея и создан силами его сотрудников. Это одно из последних поступлений фонда музея, который стал историей учреждения, основанного в июне 46 года. Новое издание представляет собой сохраненные в фотографиях рассказ о становлении, развитии и современной жизни учреждения. Акцент сделан на знаменитой экспозиции, посвященной полководцу, не проигравшему ни одного сражения. И последнее. 16 июня по 13 июля в 9 городах Беларуси команда «Фактор Бай» проведет живые прослушивания исполнителей для участия в новом сезоне масштабных музыкальных телепроектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» 16 и 17 июня прослушивания пройдут в Бресте по адресу улица Богданчука, 125. Подать онлайн-заявку для участия в конкурсном отборе можно на сайте Белтелерадиокомпании. С новостями знакомит Мария Демчук. Сейчас о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Пинске 21-23, в Бресте и Барановичах сегодня 20-22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Пинске 21-23, в Бресте и Барановичах сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего от 219 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
1: В рамках кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк» есть отличная возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
0: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30. Строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68. Торговый центр «Алиса».
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай: gsz.gov.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Региональные новости. Иваново.
1: Полдень. С новостями Ивановского района. Мария Демчук. Здравствуйте. Районный этап семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» прошел на Ивановщине. Главными героями мероприятия стали семьи Андрея и Ольги Аргер, Артура и Надежды Пищик, проживающие в сельской местности. Молодые пары вместе с детьми соревновались в 5 конкурсах. Участники представили членам жюри визитную карточку у оригинально оформленных двориков, в нарядных национальных костюмах креативно рассказали о себе, о своих семейных традициях, увлечениях, любимом совместном хобби. Зрелищно оказалось испытание для мужчин – самобытный конкурс «Косцы», где главы семей должны были профессионально и на скорость скосить участок травы ручной косой. Завершилось мероприятие награждением и поздравлениями. По итогам конкурса дипломом первой степени награждена семья Пищик. Именно она представит район на областном этапе проекта «Властелин села». Диалоговая площадка с семьями, воспитывающими ребенка-инвалида, прошла в Ивановском территориальном центре социального обслуживания.

0: мальчишек и девчонок была подготовлена развлекательная программа «В поисках солнечных лучиков» или «Навстречу лету». Состоялся художественный пленэр «Мир глазами детей», мастер-класс по нетрадиционному рисованию, акция «РУЧС. Не оставляйте детей одних» с демонстрацией техники, спецоборудования и возможностью примерки одежды пожарных спасателей. С праздником главных героев торжества поздравила заместитель председателя Ивановского райисполкома Наталья Костюкович.
1: Новости.
0: В первый день лета свои двери для детей распахнул спортивно-оздоровительный лагерь «Атлет», организованный в формате дневного пребывания на базе Мотальской «Сдюшор». Учредителем его является первичная организация профсоюза открытого акционерного общества «Агромоталь». Длительность смены в лагере 15 дней. За это время планируется оздоровить 93 ребенка. В программе культурные, гражданско-патриотические, развлекательные мероприятия, духовно-просветительские программы, экскурсии. Поскольку лагерь ориентирован на юных спортсменов, детям будут предлагаться активные учебно-тренировочные занятия, что позволит им совмещать летний отдых с поддержанием физической формы. В актовом зале Ивановского территориального центра социального обслуживания населения собрались жительницы района на арт-встречу. Мероприятие включало два блока – первый – информационный, второй – творческий. 2026 год в Беларуси объявлен годом белорусской женщины, поэтому в районе реализуется районный социальный проект «Женщины Ивановщины. Традиции и будущее». Во время мероприятия присутствующие познакомились с людьми, которые каждый день помогают женщинам в самых непростых ситуациях. Они рассказали, как защитить сбережения, уберечься от обмана, как молодежи и старшему поколению найти общий язык. Завершилась встреча мастер-классами по изготовлению трайфлов и оберегов для дома. В Ивановской детской школе искусств имени Наполеона Орды прошел отчетный концерт. Директор школы Светлана Майорова отметила, что этот сезон был невероятно насыщенным и плодотворным. Доказательством тому стало более 90 дипломов областных, республиканских и международных конкурсов. Руководитель учреждения и ее заместители вручили заслуженные грамоты и благодарности тем, кто проявил себя в учебе и конкурсной деятельности, а также их родителям и педагогам, чья поддержка бесценна. Традиционно выпускники детской школы искусств получили свидетельство о дополнительном образовании. Стены школы в этом году покинули 54 учащихся. На учебном полигоне Выжлово-Чепинского пограничного отряда прошел первый отборочный этап слета военно-патриотических клубов органов пограничной службы «Юная граница». Школьники соревновались в конкурсах следопытства, визитка, меткий стрелок, разборки-сборки автомата, а также в пограничной эстафете на местности. Всего в слете приняли участие 6 команд, в том числе 2 из Ивановского района. В упорной борьбе команда Махровской средней школы незначительно уступила лидерам из Дивинской средней школы и заняла второе место. Призеры награждены медалями, грамотами, ценными призами и сладким подарком. С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Пинске 21-23, в Бресте и Барановичах сегодня 20-22 с плюсом.

0: Подкаст.
1: Итак, всем привет, дорогие друзья. 12.08 показывают наши студийные часы, а это означает, что полдень на старте. Что, конечно, основная часть этого дня прошла, и очень надеюсь, что она для вас была очень даже активной и очень даже продуктивной. И хочется верить в то, что вы действительно положили старт нового дня в ключе абсолютно рабочем, в ключе позитивном, и пусть дальше так продолжается. А мы так или иначе будем вас поддерживать. Мы – команда самой позитивной радиостанции страны – Радио Брест. Конечно, желаем вам отличного, классного продолжения этого дня. Сегодня календарь показывает уже четвертый день лета. Да, но кто-то скажет, что солнечных лучей по-прежнему, знаете ли, как-то не хватает. И вместе с тем, друзья мои, можно ведь так или иначе поступками, правда, озарять все вокруг и, конечно же, делать людей более счастливыми. А можно вместе с тем и наоборот. Каким этот будет день для каждого из вас, зависит не только от вас и от обстоятельств, и от того, что насыщает и кто насыщает ваш день, но и обязательно от музыкальной составляющей. Здесь для вас мы подготовили огромное количество классной музыки, которой вы, безусловно, будете заряжаться. Может быть, где-то будете немного под какие-то треки расслабляться и в этот момент вспоминать о, например, отпуске. Почему бы и нет? Лето так или иначе, старт отпускного периода. И, может быть, для вас кто-то уже выстраивает сюрприз в отношении того, что подарит вам путевку куда-нибудь на отдых, а вы этого совсем-совсем и не ожидаете. Это будет невероятно круто. Каждого из вас приветствуют, друзья мои. Зовут меня Юля Майская. И сегодня до 16.00 я буду проводить время в вашей компании с благодарностью, с интересом. И, конечно, напомню каждому из вас, что обратная связь, она так или иначе приветствуется. Наши позывные 33-код 3990011, номер студийного вайбера, он активен и даже сейчас для ваших сообщений, друзья мои. Обязательно, если отправляетесь в путь, дорогу или уже там и не хотите расставаться с любимой радиостанцией, тогда для вас есть несколько вариантов, как можно стать ближе к нам посредством умной колонки. Просто скажите: «Алиса, включи Радио Брест», и она обязательно это сделает, и тогда мы будем с вами коротать это время вместе, обязательно с пользой, по-другому не умеем. А еще можно зайти к нам на сайт radiobrestfm.by, кликнуть кнопку и тоже слушать нас по всему миру, повсеместно, где есть интернет. Поэтому, дорогие люди, если вы слушаете сейчас нас, но находитесь далеко-далеко, где-то там, вам огромный привет летит от первого региона и, конечно же, пожелания классной, хорошей погоды, как внешне, так и внутренне. Обязательно каких-то сегодня, знаете ли, сюрпризов приятных, неожиданностей тоже с приятными последствиями желаю вам от души. Ну что, на старт, внимание, марш, мы полетели в полдень.
0: Слушай наших

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Ну что, для того, чтобы понимать, что день сегодня не безликий, что он действительно интересный, наполнен разными событийными календарными моментами, расскажу вам, как он отличился и действительно, что сегодня можно отметить. Друзья мои, а поводов для гордости, радости и, возможно, тревоги очень даже предостаточно. После слова «тревоги» немного испугались, правда? Друзья мои, сегодня Международный день борьбы с кариесом. Вот такой день, да. Ох, кажется, засвербило немного где-то, да? Особенно привет большой людям, которые очень боятся ходить к стоматологам, но, казалось бы, да, с тем, что перешагнул вперед намного наш технологический прогресс, когда находиться в кресле у стоматолога уже не так уж и больно, должно быть не так уж и страшно, но мы по-прежнему испытываем эту маленькую панику. Вообще, всем тем людям в белых халатах, которые зовутся стоматологами, низкий поклон и спасибо вам за то, что терпите нас, таких боязливых, периодически. Да, Международный день борьбы с кариесом. Если давным-давно хотели посетить стоматолога, нужно было давным-давно к нему записаться, чтобы сегодня попасть, друзья мои. А иначе никак. Вообще хорошая новость. Кариес почти полностью предотвратим, дорогие люди. Так что поспешите на запись, пока не будет поздно. Зубная щетка дважды в день, фотосодержащая паста. Да, почему бы и нет. Нити, осмотр стоматолога раз в полгода. Вот и весь секрет, друзья мои. Казалось бы, ничего сложного, правда? Вообще плохая новость. Про эти простые правила мы все так или иначе с вами немного забываем, но к стоматологу идем только тогда, когда уже невозможно терпеть. Или среди вас есть такие люди, которые четко календарный раз в полгода, большие молодцы. В общем, сегодня отличный повод, мне кажется, записаться на профилактический осмотр. На месяц вперед запись, если что, имейте в виду. Заодно проверить, не подросло ли с прошлого года то, что уже год, да, как-то не подрастало. Это я вам не про новые зубы, а может быть даже и про них. Так, друзья мои, сегодня Международный день корги. Да, еще отмечается. Огромный привет, кто любитель породы данных собак. И напоминаю еще раз, друзья мои, у нас в Беларуси платятся налоги за собак. Да, будем все, конечно же, выполнять закон, придерживаться и не нарушать его. Огромный привет всем тем, кто любит после работы вечером пойти в гараж. Сегодня можно это сделать прям, ну, очень официально, потому что сегодня Всемирный день гаража, друзья мои, отмечается. Гараж, мне кажется, это не просто помещение для машины, да, ведь для кого-то это прям целая история, целый отрезок из жизни. Вообще, по статистике, около 30% владельцев гаражей используют их по прямому назначению, то есть для стоянки авто. Остальные 70%, да, припарковали туда жизнь, я вам больше скажу. Так что сегодня подходящий день, чтобы открыть гаражную дверь, выпустить оттуда все ненужное, впустить летнее солнце. Очень надеюсь, что, может быть, где-то после обеденного перерыва оно появится у нас, и обнаружить в гараже как минимум одну вещь, осуществление которой вы, возможно, успели уже каким-то образом забыть, друзья мои. Конечно, сегодня Международный день спойлера еще можно отметить, а еще день крановщика, этих смелых, классных, потрясающих людей. Это профессия и вообще профессиональный праздник, день крановщика, тех, без кого не построить, мне кажется, ни одного дома выше двух этажей, операторов башенных, мостовых, портовых, в общем-то, автокранов. Вам большой привет и тоже спасибо вам большое за ваш смелый труд. Заряжаемся классной музыкальной композицией, летим дальше. Всем привет!

0: Погода.
1: По информации Бреста Волгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный, 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 20 до 25 градусов тепла. В Барановичах и Бресте сегодня 20-22 градуса, в Пинске 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио Брест.

А почему нечего загадывать? Друзья мои, ну если вы живете без мечты, если вы живете без цели, а может быть у вас цель и мечта одно и то же, тогда обязательно прямо в эту секунду загадайте что-нибудь такое, что, возможно, для вас действительно имеет какую-то реальную абсолютно систему. Потому, как говорят психологи, утверждают, что если вы загадываете для себя что-то нереальное, к чему идти очень-очень долго, тогда это вызывает у вас отсутствие интереса через какое-то определенное время. Потому как мы, неправильно утверждают они, для себя ставим и определяем мечтательные цели, если хотите. Но, с другой стороны, дают нам совет. Для того, чтобы мечты сбывались у нас с вами чаще и больше, нужно, чтобы они так или иначе были не долгоиграющими, а более близкими и вместе с тем реальными. Ну, что это может быть? Уж не знаю. Возможно, загадывание мечтаний про отпуск. А может быть, загадывание желаний про какую-нибудь встречу, которая, да, каким-то образом может состояться даже в самое ближайшее время. Ведь оно обеденное с 13 до 14.00. Возможно, прогуливаясь по любимому Бресту либо вашему населенному пункту, вы встретите человека, с которым давно не виделись. А там может завязаться разговор, и вывод этой встречи может быть абсолютно-абсолютно разным, дорогие друзья. Хочется накидать вам больше каких-то теплых, абсолютно уютных, классных летних мыслей сегодня, особенно в промежуток с 13 до 14, потому что так или иначе немного подустали. Совсем скоро обеденное время, и оно у нас будет ознаменовано часом приветов и поздравлений, друзья мои. Если вы знаете, что рядом с вами есть человек, который любит слушать самую позитивную радиостанцию страны, Радио Брест, тогда сделайте так, чтобы его улыбнуть. Написайте нам сообщение, а я, конечно, с большим удовольствием передам вашему знакомому человеку большой привет. В этот момент у него точно появится улыбка на лице, и поверьте, мы окрасим этот четверг совершенно в радужные какие-то такие эмоции, незабываемые. Если вы сомневаетесь о тех аспектах радости, о которых я сейчас говорю, пожалуйста, будьте рядом с человеком, которому мы будем адресовать привет, и обязательно напишите сообщение. 33-код 399-0011. Это самые те позывные цифры, которые должны ассоциироваться уже давным-давно у вас с нашей радиостанцией. Если вы для нас человек новенький, попали в нашу компанию, например, сегодня приехав в город Брест в командировку случайно, и, в общем-то, да, каким-то образом сюда путь-дорогу проделали совершенно случайную, это мы, да, Радио Брест, вещаем здесь, в Первом регионе, рады абсолютно каждому из вас, и я желаю, чтобы этот день сложился сегодня удачно. И пусть он будет продуктивным. И если вам сейчас, ну, лень, матушка прикатила работать, друзья, помните, сегодня нет, не маленькая пятница. Сегодня просто большой, хороший, продуктивный четверг.

0: Реклама.
1: «Береза» и «Белоозерск». Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 6 и 7 июня в «Березе», 10 июня в «Белоозерске». Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Заезжай в «Макбай» за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на «Макдрайв» в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте «Макбай» или по номеру +375 17 247 0176.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио «Брест».
5: В твоих зеркалах.

0: радио. Брест.
1: Ну что, могу сказать вам, что так или иначе, ломать не строить. Конечно же, строить гораздо сложнее, воссоздавать. И, вы знаете, на самом деле, не у каждого получается строить. Можно создавать вид, что ты что-то возводишь, и что ты что-то выстраиваешь. Но так или иначе, долго это стоять не будет, и основу фундаментальную под собой тоже никакую иметь не будет. Поэтому, друзья мои, за какое бы дело вы ни брались, пожалуйста, пусть это будет ответственно, пусть это будет результативно. И пусть это будет не для показухи, вот так и хочется пожелать абсолютно каждому, друзья мои. Пусть действительно то, что вы возводите, то, что вы создаете, будет результатом, которым вы будете гордиться. Ну а мы будем делать это тоже вместе с вами и говорить о том, что да, это наши люди. Люди первого региона, которые так или иначе действительно любят свое дело, и это невероятно. Мы не только любим свое дело, мы еще, конечно, друзья мои, так или иначе для всех абсолютно открытые, готовы делиться своим опытом с подрастающим поколением. И, между прочим, безусловно, те самые молодые специалисты, которые выпускают у нас белорусские вузы, становятся, знаете ли, наглядным таким объектом для тех, кто хочет их куда-то переманить, работать к себе. Но ведь мы тоже открыты для обучения иностранных студентов. Наша страна, это очень-очень здорово. А вы слышали, что более 220 иностранных студентов завершат обучение в Брестском государственном техническом университете в этом текущем году. И в настоящее время в университете проходит обучение граждане ряда зарубежных государств, среди которых и Китай, и Великобритания, и Иордания, друзья мои, и Нигерия, и Турция, и Россия, и Польша. И общее число иностранных студентов в вузе составляет около 300 человек, друзья мои. Поэтому это еще раз доказывает, да, ценность нашего образования. Поэтому всем вам, конечно же, друзья мои, я желаю, чтобы, коли появится какая-то информация, легко сегодня залетала в голову, обрабатывалась там, ну и, безусловно, все самые точные и правильные выводы происходили вместе с вами. Ну что, мы движемся медленно, но верно, в одной компании, друзья, в самой приятной компании, самой позитивной радиостанции страны, радио Брест, туда, ближе к обеденному перерыву. И час приветов и поздравлений не за горами. Не пропустите. Здесь Юля Майская. Привет каждому.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июня составили чуть более 15 миллиардов долларов, подсчитал Нацбанк. Международные резервные активы снизились за май на 229 миллионов долларов. Регулятор объясняет, что сокращение запасов связано со снижением цены на золото на международных рынках, а также с выплатами по внешним обязательствам правительства Беларуси. Юбилейный 30-й фестиваль «Белая вежа» состоится в Бресте с 10 по 19 сентября. Тема юбилейного форума «Белая вежа. 30 лет вместе. Золотой фонд фестиваля». Основу программы составят спектакли коллективов лауреатов прошлых лет. В фестивале примут участие коллективы из 11 стран мира – Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, России и Узбекистана. В программу фестиваля вошел 31 спектакль от 31 театрального коллектива. Постановки пройдут на 6 площадках города.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. РИКС напомнил о том, как будут выглядеть СМС с результатами централизованного экзамена. «Мы хотим дать один спокойный совет, как ничего не перепутать. Когда получите СМС с результатом, обратите внимание на номер отправителя. Официальное сообщение от РИКС приходит от адресата rix.by. И в нем нет ссылок, только предмет, балл и номер бланка», говорится в сообщении учреждения. За 5 месяцев года органами ЗАГС Брестского района зарегистрировано рождение 106 малышей. Появились на свет 53 мальчика.

Это облгидромета. Сегодня на Обрещине облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Пинске 21-23, в Бресте и Барановичах сегодня 20-22 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Мы открываем новый музыкальный час. 13:06. Показывают наши студийные часы. Друзья, всем привет, привет, привет. И, конечно же, приятного аппетита пожелаю каждому из вас, потому что время уже обеденное. И, безусловно, вы, так или иначе, работая с утра, заслужили этот маленький период выдохнуть для того, чтобы действительно набраться сил и, безусловно, закончить достойно этот рабочий день. Ну, а мы вам в этом поможем, поддержим и, конечно же, улыбнем благодаря своим, конечно, музыкальным трекам, благодаря вашим сообщениям. Я уверена, что и люди, окружающие вас, так или иначе улыбнутся. Ну и я своим настроением буду заряжать вас, если вдруг вы немного разрядились, и батарейка практически на нуле. А время-то еще, друзья мои, не так уж и много, 13:06, и работать этот день нужно. Давайте будем это делать вместе, поддерживая друг друга, направляя друг друга и, безусловно, конечно же, держа ориентир на самое лучшее и самое хорошее. Потому что так или иначе хорошее, вот это могут быть и новости, это могут быть и шутки, это могут быть просто какого-то рода хорошее предложение, тоже окрыляет. Ну а когда хороший, отличный результат еще и тобой, конечно же, созданный, тогда это повод для гордости за себя. Мы гордимся вами, а вы слушаете нас, и вот в таком тандеме давайте будем продолжать покорять этот день. Только самые приятные обстоятельства, самые теплые приветы и поздравления.

залетайте сюда к нам в прямой эфир для того, чтобы написать сообщение и послушать, как я буду озвучивать и адресовать тем самым людям, у которых сегодня день рождения. А еще час приветов и поздравлений, конечно, создан для того, чтобы передать самый классный, теплый летний привет. С пожеланием отличного дня, может быть, тоже пожелайте напомнить тем, что до выходных осталось подать рукой. Это тоже будет отличный повод для того, чтобы взять себя в руки и достойно закончить работу рабочую неделю. Здесь Юля Майская. Друзья мои, я готова вам напомнить наши контакты. 33-код 399-0011, номер студийного вайбера, чат активен уже для ваших сообщений. Я готова их зачитывать в этом часе с большим удовольствием. Заходите также. И 9900 наш смс-портал. Эти короткие цифры, и туда вы можете отправлять свои послания. С признанием в любви, с передаванием привета. Если вдруг календарное событие тоже есть у людей из вашего окружения, а мы об этом не знаем, тоже готовы и за вас, и за себя человека поздравить с его личным днем, днем рождения, например. Почему бы и нет? А может быть, человек добился каких-то высоких результатов в работе, ему покорились спортивные вершины, и тоже есть результат. А давайте тоже скажем об этом человеке и, безусловно, с этим его поздравим. Потому что для того, чтобы добиться результата, так или иначе, нужно обладать, друзья мои, талантом, самодисциплиной и, конечно же, грамотностью. А без этого, мне кажется, друзья мои, никуда. Результативного часа желаю каждому из нас. Ну и жду ваши послания. 33-код 399-0011. Студийный вайбер уже активен для ваших сообщений. Час приветов и поздравлений объявляется открытым.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 01 76.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио.

0: Радио Брест.
1: Всем привет, друзья. Ну так, что вот я, знаете ли, тут наблюдаю? Пока тишина да гладь, а может быть вы, человек, который не слышал о том, что у нас сейчас прямо стартует час привет и поздравлений. И, конечно, это уникальная возможность вам донести слова посредством любимой радиостанции до другого человека. Возможно, вы по нему скучаете. Заявите об этом, скажите. Если он услышит эти слова посредством вещания радио в прямом эфире, поверьте, будет человеку безумно приятно. Хотите посмотреть на его реакцию? Тогда жду ваши послания на студийный чат Вайбера 33-код-399-0011. Вот сюда отправляйте свои сообщения. Я Юля Майская. С большим удовольствием буду зачитывать и, знаете ли, тоже внимать и, безусловно, вот как-то ощущать эти самые ваши честные эмоции. А еще есть у нас короткий номер СМС-портала 9900. Туда тоже можно отослать приятные слова. Может быть, и не очень не нужны. Не знаю, в каком настроении вы сегодня находитесь. А тоже передадим, почему бы и нет. А вообще психологи утверждают, что если бы не было грусти и раздражения, не так бы по жизни ощущалась эта самая радость, друзья мои. Поэтому, коли испытываете такие эмоции, друзья мои, так или иначе, ожидайте. Полоска черная, полоска белая. Настроение не очень, настроение супер. Оно однозначно будет. Итак, сообщение от Ани прилетело. Здравствуйте, передаю огромный привет своей подруге Кире. Хочу ей пожелать приятного аппетита. Она меня сегодня угостила вкусным пирогом собственного производства. Так что обедаем вместе под ваше радио. Ясно. Это, наверное, для того, чтобы Аня лучше усваивалась, правда? Хорошо. Нам тоже это все очень нравится. Так, далее сообщение от Александра. Здравствуйте. Передаю привет своему отцу Ивану Петровичу и поздравляю его с тем, что он сегодня добился своего результата. Какого? Не готов делиться, но просто хотел сказать, что мой отец молодец. О, спасибо за это сообщение. И вы знаете, это здорово, когда есть такая поддержка. Сын отца, отца сына поддерживает. Вообще круто, когда по жизни есть поддержка. Я вам желаю ее от, знаете ли, тех проверенных и надежных людей, самой настоящей этой поддержки. Потому что ведь поддержка может быть, ну, я так мягко скажу, игрушечной, да, на самом-то деле. А кто его знает, что скрывается за этой нечестной поддержкой? Поэтому, друзья, пусть не будет много окружения, пусть будет мало, но только самого-самого-самого искреннего для вас, дорогие люди. Лиза Чеботина, уступаю ей место ненадолго. Талантливая девушка, которая добивается результата, признается, что не сломает ее ничего на пути, когда она думает о создании треков, о создании клипов. Может, по ее же признанию, не спать несколько суток подряд и чувствовать себя бодро. Это самый адреналин, наверное, да, когда испытываешь от того, когда занимаешься любимым делом. Друзья мои, больше сил, да, и однозначно сна, потому что благодаря ему мы сохраняем с вами ясность ума и здоровье, друзья мои. А еще, конечно же, адекватность, как ни крути. Поэтому сон обеденный тоже может быть, почему бы и нет. Главное, не на рабочем месте, дорогие друзья. Ну, а если спать хочется, но нельзя, тогда, пожалуйста, прогулка на свежем воздухе – это то, что вас взбодрит, да, даст возможность немного переключиться, а потом после обеда вновь приступить к работе и показать себя во всей красе на 100%.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Бреста Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди. Ночью местами днем во многих районах грозы. При грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4-9, а при грозах порывы до 14, а днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ночью составит от 11 до 16. А днем от 22 до 27 градусов. В Барановичах ночью 11-13, а днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, а днем 23-25 тепла. В Бресте ночью 14-16, а днем 24-26 градусов.
2: Реклама.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: 6 июня – горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербэнд «Грузди», диджей, «Playboy Girls», фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
6: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 20.
5: Выставка кошек в Бресте 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская 62» будут представлены редкие породы кошек, конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Прижимайте к сердцу своих любимых и родных. Конечно, проводите с ними гораздо больше времени, возможно, чем сейчас у вас получается. Ну и, конечно же, друзья мои, у многих вот есть проблемы с распределением своего времени, так или иначе. Поэтому где-то мы не додаем своим родным и близким внимания. Может быть, где-то не договариваем тех самых приятных слов, в которых они нуждаются. Так вот, час приветов и поздравлений дает такую возможность в середине рабочего дня каждому из вас. Пишите нам на студийный вайбер 33-код 399-0011 слова, которые, возможно, вы сегодня утром не успели сказать, убегая на работу из дома, а мы обязательно передадим в рамках формата родийного в этом часе, друзья мои, потому что этот час полностью, да, посвящается вам, наши уважаемые дорогие радиослушатели. 33-код 399-0011, студийный чат вайбера активен, вот сюда я жду ваши послания. Передавайте привет и поздравляйте с днем рождения. Может быть, через нас какое-то послание тоже хотите передать. Ровным счетом, как милый будешь вечером с работы ехать, купи, пожалуйста, пельмени, потому что ужин сегодня я не готовлю. И, может быть, на это есть у вашей супруги уважительная причина. Уж я не знаю, какая. Устала. А что? И такое тоже может быть. Так, 9900 – это наш смс-портал. Туда тоже можно отправлять ваши послания. Я с большим удовольствием зачитаю. Так, обращаю свой взор сюда, на студийный вайбер. Тамара пишет. Передаю привет огромный своему сыну Артему, который у меня помощник на все руки. Вот и сейчас трудимся вместе под ваше радио. Тамара, спасибо огромное. А мы готовы с вами отдыхать и трудиться, и вместе даже обедать, дорогие друзья, и составлять вам самую приятную компанию, которая только может быть. Так, сообщение вот от Михаила. Он пишет. Здравствуйте. Передайте привет моему сыну. Хочу у него спросить, как он себя там ведет дома, и поздравить его с наступлением летних каникул. И вы знаете, мы с женой выдохнули. Михаил, вы знаете, а мы знаем, что родители сейчас детей, которые так или иначе находятся, да, на летних каникулах, выдохнули. Все мы это проходили, уроки домашние вместе с детьми делали. И, конечно, мы, родители, не меньше радуемся наступлению летних каникул, чем наши дети. Согласитесь, правда, есть такой момент. Но Михаил тоже позванивать нужно, а лучше, конечно же, чтобы ваши дети находились в безопасности во время летних каникул. Поэтому бабушки наши, это наше все. Конечно же, если есть возможность, отправьте к бабушке летом на отдых, дабы ребенок бегал по росе босиком и пил парное молоко. И, конечно же, обязательно чувствовал себя здоровым и счастливым ребенком. Если нет такой возможности, огромное количество лагерей здесь у нас в Брестской области, в Первом регионе, предоставляют свои услуги по оздоровлению детей. И, конечно, когда ребенок приезжает оттуда, по собственному опыту знаю, огромное количество впечатлений у ребенка. Это первое. Второе, ребенок как-то бывает оп и подрос, да. А потом даже как-то раз и поправился. Поэтому, друзья, все эти вопросы, конечно же, нужно продумывать заранее. Ну и, безусловно, проверяйте, как ваши дети, потому что их безопасность превыше всего. По-прежнему жду обратной связи, ваши приветы, поздравления. 33-код 399-0011.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Ну что, друзья мои, вот он, заключительный этап. Да, ваших приветов и поздравлений. Конечно, я попытаюсь собрать все воедино и перепроверю наши все, в общем-то, площадки для того, чтобы понять, не пропустила ли я ваши сообщения. Так, а вот я вижу смс-портал. Есть у нас послание, значит, абонентский номер заканчивается на цифры 2647. Передает привет Диму, Сергею, конечно же, Коле. Вот, ребята, вместе, предполагаю, трудятся, слушают наше радио. Ребят, трудитесь на совесть, конечно же. Желаю вам сегодня отличного, классного продолжения дня и не менее результативного вечера. Пусть обязательно все сложится, и, может быть, вы выстраиваете уже планы на вечер, пусть все так и случится. Иногда вы знаете, ведь ожидание, так или иначе, самое приятное. Так, захожу к нам на студийный чат Viber, 33-код 3990011. Напоминаю еще раз эти цифры. Обновляю здесь, привет от Полины. Есть. Передает своей подруге Екатерине большой привет. И до окончания рабочего дня, пишет, осталось совсем немного. Будем держаться вместе. Да, давайте. Нам нравится это предложение. Давайте будем держаться вместе, дорогие люди. Для того, чтобы так или иначе понимать, что вместе оно же веселее. Правда? А с музыкой по жизни так еще лучше. Она так или иначе объединяет. Я очень надеюсь, что во время обеденного перерыва обязательно вы уделили время чашке кофе для того, чтобы еще подзарядиться и, конечно же, друзья мои, отличные улыбки провести остаток этого дня. В нашей компании, безусловно, это мы, самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест, у микрофона Юля Майская. Рада каждому из вас, кто вместе с нами продолжает работать, возможно, отдыхать, может быть, вы человек, который в отпуске находится, тот, кто продолжает постигать и познавать, да, чтобы познать это нужно, ой-ой, сколько усидчиво и сколько усилий приложить. Всех вас мы поддерживаем без остатка, дорогие друзья. Все сообщения озвучены. Но это значит, что многих людей мы сегодня осчастливили и однозначно улыбнули. Хочется надеяться, что сделали немного, чуточку, этот день приятнее, чем, возможно, он был еще пару часов назад. Не таким в вашей жизни. Перелетаем в следующий музыкальный час. От него берем все только самое лучшее. Не забываем музыку в дорогу. И помните, дорогие друзья, куда бы вы ни направлялись, нам с вами по пути.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Заместитель председателя облисполкома Вадим Альшевский проинспектировал ход подготовки агрогородка «Жемчужный» к областным дожинкам. Расширенная планерка по подготовке объектов Барановичского района прошла сегодня в агрогородке «Жемчужный». Здесь, а также в расположенной рядом деревне Новая Мышь, продолжаются работы по преображению этих населенных пунктов. Задача не только достойно встретить гостей фестиваля, но и создать комфортные условия для местных жителей. Замглавы области проконтролировал ход подготовки и посетил ряд объектов. В лагере «Салют» Кубринского района стартовал заезд детей на первую смену оздоровительной кампании 2026 года. За лето лагерь примет в общей сложности 1422 ребенка из Брестского региона и других уголков страны, по 270 отдыхающих в каждой из пяти смен. В этом году программа лагеря очень насыщенная. Детей ждут мероприятия идеологической, патриотической, трудовой и других направленностей. Особый акцент будет сделан на праздновании юбилея «Салюта». В этом году лагерю исполняется 65 лет.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Московскому району Бреста напоминает, плательщиками налога на профессиональный доход признаются физические лица, осуществляющие виды деятельности по перечню видов деятельности, разрешенных для осуществления в качестве самостоятельной профессиональной деятельности, установившие приложение и проинформировавшие налоговый орган через приложение о применении налога на профессиональный доход. Чтобы прекратить применение налога на профессиональный доход, плательщику нужно уведомить о принятом им решении о прекращении деятельности также в приложении. При возобновлении деятельности физическое лицо вправе начать применять налог на профессиональный доход. Спортивный клуб «Строитель» сыграет в финале чемпионата Республики Беларусь по хоккею на траве среди мужских команд сезона 2025-2026. В финальной серии «Строитель» встретится с Минском. Игры пройдут 8 июня в 16:30 и 9 июня в 19 часов на стадионе «Строитель» в Бресте. Вход на матч

При грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4-9, при грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 12-14, днем 23-25, в Бресте ночью 14-16, днем 24-26. 6 с плюсом.

0: Радио Брест.
1: Открываем новый музыкальный час, и если вы только что присоединились в нашу компанию, всем летит вам большой-большой привет в этот потрясающе классный день. Сегодня уже четвертый день лета, друзья мои, я очень надеюсь, что он каким-то образом, может быть, отличился. Ну а если отличился тем, что не побеспокоил, не принес никаких неприятных сюрпризов, тогда, знаете ли, это тоже можно считать очень даже неплохим днем. Друзья мои, вы знали, что сегодня день любителей лета? Да, именно так. Дата учреждения этого праздника, ну, официально на самом-то деле неизвестна, но логика 4 июня, конечно же, железная. Лето уже наступило, отпуска еще впереди у многих из нас, а урожай клубники как раз начинает поспевать, друзья мои. Многие из вас уже вкусили ее, да, сходив туда, к нам на рынок на Пушкинскую, купив не один килограмм, возможно. Вообще для любителей лета этот день такой неформальный гимн всем, кто ждет этого времени года с октября, считает зиму досадным таким недоразумением в жизни своей, друзья мои. Вообще, любители лета на планете подавляющее большинство на самом деле. А еще психологи объясняют, это абсолютно просто. Солнечный свет повышает у нас с вами что? Выработку серотонина. Теплая погода снимает, безусловно, всякого рода напряжение, накопленное за зиму. Ну и либо за зиму, многие по-разному говорят. Но сегодня-то повод устроить, друзья мои, мне кажется, пикник вечером. Почему бы и нет? Если время будет позволять, и все это делать нужно в специально отведенных местах, дорогие друзья, как ни крути. Но если не про шашлык делать, не про него, правда, рабочая неделя продолжается, то сегодня можно хотя бы вкусить наше белорусское мороженое. Такое вкусное, такое настоящее, как самый такой настоящий вкус из детства. Правда, и не оправдываться перед собой, даже если захочется вкусить две пачки мороженого. Ну и бог с ними, с этими калориями, друзья мои. Используйте этот момент и используйте, да, день любителей лета для того, чтобы порадоваться сегодня. А еще сегодня день, да, вот, в общем-то, такое отличного классного настроения. И если это для вас, ну, знаете ли, идет в зачет, и четверг вы по-другому воспринимаете и распределяете свои силы, когда вы называете маленькой пятницей, тогда обязательно пусть так и будет, друзья мои, для вас. Но все же для меня это полноценный день четверг. Он всегда обижается, что его называют маленькой пятницей. Давайте все-таки будем не заниматься подменой понятий, слов разных, верно? Так что, друзья, продолжаем работать вместе. Совсем скоро расскажу вам, куда можно в ближайшие выходные сходить, что интересного посмотреть. Возможно, таким образом, прослушав, вы так или иначе, благодаря нам, выстроите свои планы на ближайшие выходные. Здесь Юлия Майская. Привет!

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: «Береза» и «Белоозерск». Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 6 и 7 июня в «Березе», 10 июня в «Белоозерске». Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Да, когда слышишь знакомые мелодии, бывает так, что относят они тебя куда-то очень далеко в твои самые приятные воспоминания, которые только могут быть. Правда, друзья? Вот, наверное, эта композиция Келли Кларксон, одна из них, «Because of You». Да, пропела она нам и, конечно же, но маленькую такую вот нотку грусти какой-то определенной ввела. Ну, а если у вас эта музыкальная композиция связана с какой-то радостью, может быть, тогда тоже дайте обратную связь. 3-3-код 3-9-9-0-0-11, дорогие друзья. Ну что, всем огромный родинный привет. Обещала рассказать вам, что будет у нас происходить в ближайшие дни, куда можно в городе Бресте сходить, что можно посмотреть и, конечно, обогатиться культурно, почему бы и нет. Если, кстати, есть сегодня у вас возможности, и вы чувствуете, что как-то засиделись в своих офисных креслах, тогда, друзья мои, именно в этот вечер сегодняшнего дня, 18.30, 4 июня, «Я танцевать хочу». Так называется танцевальная программа. Танцевальные ритмы, гламур, юмор, все это может быть, друзья мои, да, в нашем городе. Ну и, конечно же, мне так или иначе хочется подсказать вам, куда пойти, чтобы действительно все рассмотреть, все увидеть. Если вы любитель домашних животных, если вы любитель кошек конкретно, друзья мои, то мне кажется, что в нашем городе будут просто какие-то невероятные супер-пупер кошачьи выходные. Что здесь я имею в виду? 6-7 июня в нашем городе состоится невероятно крутая выставка кошек. Да, друзья мои, с 11 до 17.00. Все это будет кошачье, красивое, мурчащее дело происходить в кинотеатре «Беларусь», Советская, 62. Друзья мои, поэтому обязательно сходите со своими детьми, насладитесь мурчанием летним и, возможно, даже присмотрите себе питомца. Такое может быть? Конечно. А, обещали своему ребенку завести четвероногого друга, пушистого, хвостатого. Если вдруг он хорошо закончит год, да, на отличные оценки, ну, друзья мои, мне кажется, пришло время для того, чтобы соответствовать тому, что вы честный человек и, конечно же, от слов перейти к делу. Вообще, психологи утверждают, что очень-очень важно, чтобы дети, знаете ли, не просто четко понимали, что мама с папой обещают, а видели действия за словами своих родителей. Ведь как ни крути, мы учим своих детей своим же примером, дорогие друзья. Поэтому будьте по отношению к своим детям более внимательны, особенно в период летних каникул, и чаще говорите им о том, что они для вас целая вселенная. Ну, а если вам хочется, чтобы для вас кто-то сейчас сделал такой комплимент, вы наша целая вселенная, говорю вам я, и в знак этого запускаю невероятно классный трек. Слушайте.
1: Радио

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Бреста Волгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди. Ночью местами, днем во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14, а днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от 11 до 16, а днем от 22 до 27 градусов. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши песни.

0: Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем этот час. 14.43 показывают наши студийные часы. И, конечно же, совсем скоро состоится очень интересная программа. Друзья мои, дождитесь! Не буду приоткрывать завесу тайн, дабы немножечко вас каким-то образом попридержать. Вот так вот в неведении, друзья мои. Но вместе с тем пока расскажу, что на Солнце произошла сильнейшая вспышка за последние полтора месяца, друзья мои. Именно поэтому вы можете себя ощущать не очень хорошо, не очень важно, побаливать голова, да и общее состояние. Да, мощность этой самой вспышки почти достигла максимального уровня, друзья мои. Вообще ученые отмечают, что, в общем-то, еще стоит ожидать за сутки, сегодня в том числе, такой вспышки. Поэтому, если к вечеру будете чувствовать какие-то недомогания, не нужно в этом винить коллег, не нужно винить в этом родных и близких, друзья мои. Это все эти самые вспышки на Солнце. Вот так вот. Ой, друзья мои, да, природа подбрасывает нам те еще испытания. Кто-то переносит их хорошо, кто-то не очень, друзья мои. В общем, по-разному. Кстати, жители Тибета совсем недавно во время грозы наблюдали загадочные красные столбы света. Ранее просто мир не видел такого. Но в атмосфере многое меняется, и, конечно, для нас это тоже становится сюрпризом. Так вот, там, в отличие от обычных молний, которые возникают внутри облака или между облаками и землей, эти явления, известны как красные такие вот спрайты, появляются гораздо выше, на высоте от 50 до 90 километров, и, конечно же, рисуют картину невероятной красоты и вместе с тем опасности. Вот откуда пошло это самое выражение «страшно красивые», правда? Да, друзья, ну что, мы продолжаем. Совсем скоро услышимся вновь. Ну, а пока в нашей компании продолжаем этот рабочий день. Делитесь своими ощущениями, как проходит ваш четверг. И, может быть, вы для этой самой вспышки на Солнце были сегодня, друзья мои, недосягаемы. Как обстановка на дорогах, тоже рассказывайте, потому что рубрика «Дорожный корреспондент» в течение целого дня, так или иначе, готовы принимать ваши сообщения. Станьте нашими дорожными корреспондентами. Расскажите о ситуации на дорогах, что происходит, где заторы, где пробки, для того, чтобы, да, сэкономить время других людей, и, может быть, кто-то сэкономит ваше время в другой раз. Друзья мои, делитесь полезной информацией, чтобы она на деле оказалась полезной для других людей посредством нашего студийного вайбера 33-код 399-0011.
1: Наши песни.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самую лучшую музыку вам в дорогу, дорогие друзья. Только что Timbaland Nelly Furtado. Вот да, такой трек невероятный. Огромное количество лет ему уже, но слушать его приятно, правда. Навевает какие-то приятные обстоятельства. Да и так, очень даже, мне кажется, спустя много лет, когда залетает хит, он остается хитом. Даже через какое-то время, друзья мои. Как я утверждаю, музыка, она объединяет. И нет ни одной причины, чтобы этому факту научному не верить, дорогие друзья. Но коль музыка объединяет, тогда да пожалуйста. Если она объединяет по жизни, почему бы в дороге не объединиться благодаря музыке? На дорогах брещины, друзья мои, появится музыкальная разметка. Вы слышали уже об этом, да? Специальная акустическая разметка на трассе Р-83 Брест-Каменец, Национальная парк Белорусская Пуща. Каменец здесь себя поправлю. Да, друзья, непосредственно при въезде в Пущу появится такая музыкальная разметка. Она будет выполнена из холодного пластика. При наезде на нее колеса автомобиля создают такую вибрацию, которая в салоне воспринимается как мелодия Беловежской пущи. Представляете, в исполнении ансамбля «Песняры». Это же невероятно. Да, на самом деле уже специалисты приступили к нанесению такой специальной акустической разметки, друзья мои. Эффект достигается за счет точного расчета расстояния между линиями, разметки и их высоты. Услышать композицию, да, «Беловежская пуща» в правильном темпе и тональности можно только при соблюдении разрешенного скоростного режима. Это что-то невероятное, друзья мои. Прям так и захотелось, правда, проехаться где-то там, чтобы услышать вновь эту легендарную композицию «Беловежская пуща», друзья мои. Ну что, вот такая интересная новость. Возможно, вы в выходные ближайшие отправитесь именно туда, в наш национальный парк, для того, чтобы отдохнуть с семьей, провести отлично время и, конечно же, понять, что хорошо там, где мы живем. Потрясающее, классное время, когда можно спокойно действительно рассчитывать на то заслуженное выходное время в окружении близких, его провести. А ведь когда-то такой возможности не было. Если, да, своими мыслями уноситься, друзья мои, в период Великой Отечественной войны, тогда люди не думали о том, как просто повеселиться, как сохранить жизнь себе, своим близким, и не только, что помогало им в этот момент, что вдохновляло и что заставляло верить, то, что победа будет за нами. Об этом поговорим, друзья мои, совсем скоро в нашей программе «Брест. Здесь начинался путь к победе». Уже в следующем часе. Будем вместе. Не переключайтесь.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Брестский район.
3: 15 часов с новостями Брестского района. Мария Демчук, здравствуйте. Онлайн-встреча соединила Прибужье с Курчатовским районом Курской области. Поприветствовал представителей страны-соседки председатель районного совета депутатов Владимир Хватик. Лейтмотив встречи – гражданско-патриотическое воспитание молодежи в учреждениях образования, в том числе дошкольных. О том, что представляет собой образование района, какая работа проводится по гражданско-патриотическому воспитанию, рассказала заместитель начальника отдела по образованию райисполкома Елена Бурова. Она отметила, что эта работа начинается в детских садах. Обмен опытом включил, как пример, деятельность военно-патриотического клуба «Бастион» Чернавчицкой средней школы. Проекты, которые применяют в этом деле Домачевская средняя школа. Представители российской стороны рассказали о том, какая работа в этом направлении проводится у них. Для многих детей Прибужья с наступлением летних каникул наступили незабываемые дни отдыха в летних лагерях. В районе этим летом функционирует 30 воспитательно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 16 учреждений общего среднего образования. Также организовано 11 лагерей труда и отдыха для подростков 14-16 лет, 12 спортивно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, круглосуточный палаточный лагерь, рассчитанный на 25 учащихся, военно-патриотический лагерь с круглосуточным пребыванием на базе войсковой части 92-504 в деревне Малая Курница на 90 учащихся. 346 детей смогут провести время в загородных лагерях с круглосуточным пребыванием «Салют», «Орленок», «Верба». Этим летом 12 детей из Брестского района посетят лагерь в Уфимском районе Республики Башкортостан. Там представители Прибужья отдыхают уже третий год подряд. Для них будут организованы спортивные соревнования и игры, творческие мастерские, экскурсии и познавательные прогулки, тематические вечера и праздники. В летнем лагере каждый сможет найти занятие по душе и провести время весело и полезно. Все лето в Прибужье будет проходить акция «Безопасные каникулы». Ее цель – привлечение внимания общественности к проблеме детской шалости с огнем, предупреждение пожаров и гибели детей от них, снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечение их общей безопасности. Интерактивный формат запланированных мероприятий предусматривает обучение правилам безопасности не только детей, но и взрослых. Спасатели посетят летние оздоровительные пришкольные лагеря, проведут встречи с малышами в дошкольных учреждениях, пообщаются с педагогами. В субботу 6 июня будет проходить прямая телефонная линия с председателем Брестского районного совета депутатов.

0: и спорте, кто своим трудом и достижениями прославляет родной район. А в агрогородке Клиники на территории конного клуба «Пегас» прошел настоящий праздник для детей Клиниковского сельсовета и семей клуба активных родителей «Без межев». Спасатели напомнили ребятам о том, как важно быть осторожными летом, будь то игры на природе, дома или активные развлечения. Праздник подарил не только море положительных эмоций, но и ценные знания. Яркие памятки от МЧС о правилах безопасного поведения стали надежными помощниками для юных участников. Учащиеся средней школы деревни Тельмы-1 стали абсолютными чемпионами на слете юных спасателей пожарных в Завышье. 4 дня в палаточном городке пролетели как один миг. 170 парней и девчонок со всей Брещины доказали, что слово «взаимовыручка» для них не пустой звук. Команды участвовали в конкурсах «Хит безопасности», «Водная преграда», «Боевое развертывание», «На скорость» штурмовали установку палатки, спасали пострадавших, оказывали первую помощь, преодолевали страх на туристической полосе. Все участники показали железный характер и настоящую командную работу, но чемпионами стала команда Брестского района. Правоохранители напоминают, каникулы не только время долгожданного отдыха для школьников, но и период повышенной опасности. Необходимо помнить, железная дорога не место для игр. Переходить пути следует только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. Перед переходом обязательно снимать наушники и прекращать разговор по телефону. Нельзя переходить пути перед приближающимся поездом. Его тормозной путь составляет более 400 метров, и он не может остановиться мгновенно. Запрещено подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки. Находясь на платформе, не следует стоять на краю и подходить к нему ближе, чем на 2 метра во время прохождения поезда без остановки. Категорически запрещено играть на платформе в подвижные игры. Отдел по гражданству и миграции Брестского РУВД информирует иностранных граждан и лиц без гражданства. Иностранцу может быть отказано в выдаче визы для въезда в Республику Беларусь. Разрешение на постоянное проживание может быть аннулировано. Более подробная информация на сайте Брестского райисполкома. Арсению Гнитько 2023 года рождения необходима помощь в сборе средств на лечение. Мальчику поставлен диагноз дистрофия Дюшена. Быстрый способ помочь – пополнить баланс МТС по номеру +375 29 874 92 70. С новостями Брестского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4-9, при грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, днем от 22 до 27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24, в Пинске ночью 12-14, днем 23-25, в Бресте ночью 14-16, днем 24-26 с плюсом.

0: Эверест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша встреча не просто разговор о том, как мы должны сохранять победу сегодня, а еще и о вере, о силе и веру нашего народа, который сегодня подарил наши предки жизнь, чтобы мы смогли сегодня улыбаться, спешить и опаздывать на работу, возвращаться своей семье. У микрофона Юлия Майская. Великая Отечественная война – это не просто страница нашей истории, это миллионы судеб, подвигов и, конечно, потерь, которые навсегда изменили историю нашей страны и определили жизнь нас, последующих поколений. Многие представители православного духовенства принимали личное участие в боевых действиях в свое время, на фронтах, в партизанском движении. Десятки священнослужителей были награждены медалями партизана Великой Отечественной войны и так далее. И сегодня мы посвящаем тему программы именно им. Православная церковь оказала родине тогда и сейчас большую материальную помощь и, конечно же, поддержку. А тем, кто воевал на фронтах, веру. Сегодня я представляю гостя программы, председателя миссионерского отдела Брестской епархии, иерей Сергей Мухин. Отец Сергей, буду называть вас далее по эфиру. Вы дали мне на это разрешение. Я с большой честью рада сегодня с вами встретиться в радиопространстве. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы начнем с такого вопроса. Как православная церковь помогала тогда фронту и тылу?
2: Ну, прежде всего, конечно, помощь православной церкви – это именно поддержать моральный дух солдата было. Это очень важно и очень нужно. Почему? Потому что, опять-таки, скажем так, плох тот спортсмен, который выходит в ринг проиграть. То есть ты выходишь в ринг победить. То же самое, да, то есть и солдаты, когда они шли, действительно, и в атаке, и действительно, как говорится, смерть шла по пятам, то именно поддержать, дать вот эту поддержку духовную, вот эту душевную именно поддержку, дать не сломаться этому солдату, конечно, это было в первую очередь, вне всякого сомнения. Почему? Потому что могу сказать, что фактически вот эта вот Великая Отечественная война, она, по сути дела, ну, явилась таким, скажем так, переломным таким неким моментом, да, в ходе нашей истории 20 века, потому что люди, ну, если, может быть, не вернулись 100% к Богу, да, то есть, но хотя бы немножко уже стали о чем-то задумываться. Потому что всем известный вот такой вот был факт, я думаю, многие о нем читали, многие о нем слышали, на Курской дуге, когда, да, то есть привезли священников именно перед боем. Ну, солдаты так, может быть, по-доброму, может быть, по-злому, немножко так стали там ухмыляться, там, да, шутить. Говорит, о, сейчас нам попы помогут немцев убить. Да, но, тем не менее, это, опять-таки, не сломало тех же священников, да, которые отслужили молебен, и, что интересно, были сами немцы, потом вспоминали после Курской дуги, что действительно глохли танки, клинило автоматы. Да, то есть, как говорится, а в небе видели некую женщину, как говорили, которая помогала русским. Сами немцы об этом говорили, да, то есть, как говорится. Ну, понятно, здесь можно было бы там спихнуть на какие-то там, ну, галлюцинации, выдумки и так далее. Но когда это много людей, ну, не может быть такого, чтобы много людей, целая толпа и врали, да, то есть, как говорится. Поэтому, что называется, вот это вот явилось таким, ну, скажем так, неким таким уже переломным моментом, как вот у нас в церкви говорят, да, то есть, кто не был на войне, тот не молился Богу. Почему? Потому что иногда очень часто бывает, что действительно Бог у тебя, ну, хотя Бог не последняя надежда, ну, как многие говорят, Бог у тебя последняя надежда и так далее, да, то есть ничего другого не остается. Я лично даже знал некоторых ветеранов, которые, ну, были в то время, как они говорили, ну, все тогда были атеистами, все тогда, всем тогда было нельзя верить в Бога и прочее, говорит, и когда попадали в окружение, говорит, ни единого патрона, говорит, ничего другого не оставалось в этот момент, как просто встать на колени и молиться. И мы, говорит, прорывали это окружение, ну да, понятно, что не все, но, говорит, чудом каким-то вот оставались мы в живых и так далее, и все, все такое. Поэтому, что называется, вот поддержать вот этой вот именно молитвой, молиться о победе русского солдата, это было прежде всего, конечно же, помощь. Но это, будем говорить так, это духовная такая вот, да, поддержка.
1: Да, и здесь хочется вот перейти, прям это логический переход на следующий вопрос. Какие примеры героизма священнослужителей и верующих вам известны?
2: Героизма, конечно же, это безусловно, что... Но опять-таки нужно назвать и имена. Безусловно, что, конечно, это этих выдающихся людей, это и митрополит Алексей Коноплев, и архимандрит Алипий Воронов. Это вот особенно близко, потому как это архимандрит Троицы Сергиевой Лаври, вот где моя семинария была, где я учился в академии. Вот. И наш отец Иоанн Навроцкий, и протоиерей Иоанн Букоткин, и протоиерей Глеб Коляда, и знаменитый архимандрит Кирилл Павлов. Ну, я думаю, это, наверное, список можно продолжать и продолжать. Я думаю, в любом уголке нашей Родины, думаю, ну, так или иначе, хотя бы одно имя, если, может быть, не всегда священника, но хотя бы человека связано как-то, связанного с церковью, ну, я думаю, наверное, все-таки известно, да, то есть, как говорится.
1: Мы обязательно поговорим об этом сейчас с вами за эфиром, потому что рассказываете вы, правда, очень интересно. Прервемся на музыкальную композицию и вернемся в прямой эфир совсем скоро, дабы вспомнить, понять и, конечно же, для себя разобраться, почему тогда после достаточного времени атеистическое воспитание народ в целом и красноармейцы в частности откликались на призывы церкви. Поговорим об этом чуть позже. Оставайтесь с нами.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Эту победу и этот путь мы сохраняем сегодня в рамках программы. Сегодня гость в студии прямого эфира председатель миссионерского отдела Брестской епархии иерей Сергий Мухин. И я рада сегодня и для себя вообще открыть новые грани нашей истории. И очень надеюсь, что наши радиослушатели тоже дослушают нашу программу до конца и сделают правильные выводы. Почему после достаточного времени атеистического воспитания народа в целом и красноармейцев в частности откликались на призывы церкви?
2: Ну, опять-таки, как я говорил уже, что, знаете ли, как иногда в церкви шутят, говорят, в одном месте нет атеистов, в падающем самолете. Да, то есть в падающем самолете атеистов нет. То же самое, что называется и с войной. Да, то есть в момент, когда у людей, ну, что называется, просто надежда на Бога оставалось, да, то есть, как говорится, и ровным счетом больше ничего, то люди действительно, что, ну, в последние вот в такие минуты действительно обращались к Господу Богу. А иногда бывало и такое, что действительно, что и само по себе понимание вот этой жизни, вот это вот какой-то обстановки, да, то есть то, что ты не вечен, то, что ты можешь суетиться долго и много, но сколько тебе Господь отвел, да, то есть, что называется, не знает никто и прочее, да. Я вот приведу такой интересный пример, мне он очень нравится, очень показательный, это из жизни архимандрита Кирилла Павлова. Это известный такой старец, как его называли, духовник последних покойных трех патриархов. И он был известен еще, помимо того, что такой высокой духовной жизни человек, это еще был защитник Сталинграда Ваня Павлов. Старший сержант, по-моему, он в звании был такое. И говорит, ну да, говорит, ушли на войну, говорит, ушел тоже я, в общем-то, как это и положено было, да. И был атеистом, как и все тогда на тот момент и все. И говорит, знаете, что символично? Говорит, вот взорвался дом в Сталинграде, и он среди завалов этого дома нашел Евангелие. Нашел Евангелие, вот представьте себе, среди вот завалов этого дома. Раскрыл это Евангелие, прочитал и понял, что это истина. Говорит, я понял, что это истина. И он именно вот в этот момент, да, говорит, я понял одно, что, Господи, если я останусь жив, я полностью свою жизнь посвящу Господу Богу. То есть я посвящу тебе. То есть насколько вот этот вот переломный момент. По сути дела, ну, будем откровенны, да, все мы люди, мы начинаем особо сугубо верить и надеяться на Бога именно в тяжелые наши моменты, да, то есть, как говорится. Мы недавно тут пережили вот эти волны коронавируса. Да, и даже такая, ну, импровизированная, конечно, есть такое повествование, да, такой некий диалог дьявола с Богом, да, как говорит дьявол Богу, говорит, смотри, говорит, ты коронавирусом напугал всех людей, и они покинули твои храмы, а Бог ответил, зато многие люди в этот момент начали молиться.
1: Вот как тогда, в советское время изменилось отношение, да, власти советской к церкви во время войны. Мы тоже сейчас об этом поговорим чуть позже, после прогноза погоды. Дождитесь.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди. Да, и ночью местами, днем во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4-9, при грозах порывы до 14, а днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью синоптики обещают от 11 до 16, а днем от 22 до 27 градусов. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, а днем 23-25 тепла. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 градусов.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: красоте.
1: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
2: Казалось бы, нападение Германии на Советский Союз, начавшаяся война, должны были обострить противоречия между государством и церковью в какой-то момент. Однако этого не произошло. Мы лишь можем догадываться, а вы нам сможете ответить. Сегодня в студии гость программы, председатель миссионерского отдела Брестской епархии иерей Сергей Мухин. Отец Сергий, так называть я буду вас в эфире. И действительно, не произошло. Складывавшийся веками национальный патриотический традиции, традиции православия оказались сильнее бит, предупреждений. Как изменилось тогда отношение советской власти к церкви во время войны?
3: Ну, знаете ли, вообще вот до сей поры мы как-то говорили, да, немножко такое о простом как-то народе, да, то есть вот о солдатах будем говорить так, да, но если поговорить вот в принципе о начальствующих на тот момент, что действительно, да, ну, скажем так, нельзя сказать, что резко вот прямо изменилось, что как будто бы вот после войны все разрешили, да, то есть верьте в Бога и так далее, и так далее, потому как если посмотреть на историю, то самые тяжелые советские гонения, которые выпали, да, на церковь, это во времена Сталина и Хрущева, да, то есть Хрущев вообще заявлял, что покажу по телевизору последнего попа, да, что называется. Но опять-таки, что хочу сказать, что вот эта война заставила очень многих задуматься о том, что действительно, что есть тот, кто заботится там на небе о нас, да, то есть что называется. И, да, и помимо того, что сами солдаты, многие молились, действительно, и матери форму солдатскую зашивали, 90-й псалом было такое, да, то и верха, и генералы, что называется, и маршалы были верующими, да, всем известный наш Георгий Константинович Жуков, если вот кто не знает, его дочка писала в книге воспоминания о своем отце, всегда возил с собой казанскую икону Божьей Матери. То есть, ну, это же не просто так, да, то есть, вот просто вот решил, повожу я ее и так далее. То есть, человек был глубоко верующий, может быть, не всегда явно, но тем не менее, да, то есть, что называется.
2: Можно ли утверждать, что церковь тогда приложила усилия по укреплению людей, единства страны, единства религии, национальности в отношении войны, в отношении друг друга, в достижении победы над фашизмом, и тем самым церковь внесла огромный вклад в сохранение духовного и национального единства народа?
3: Безусловно. Конечно, потому что, знаете ли, я вот за время учебы в семинарии, в академии всегда волновал один вопрос такой, да. Ну, допустим, немцы победили бы, ну, например бы, да. Ну, понятно, да, они там пытались поработить русский народ, там, искоренить культуру, там, и так далее, и так далее. А что бы с церковью? Вот как насчет религии, да? Ну, хорошо, вот, допустим, немцы бы пришли к власти. Что было бы с религией бы? И действительно такой вопрос вот очень хорошо прописывался вот у моего преподавателя, профессора Московской духовной академии, протоиерея Владислава Цыпина, говорит так, что Гитлер касательно религии планировал ввести такое что-то между язычеством и оккультизмом. Да, то есть такой некий такой синкретизм вот, и оккультизма и язычества. Ну, естественно, конечно же, православие упразднялось бы напрочь, что называется. Поэтому, естественно, что даже из таких побуждений православная церковь, вне всякого сомнения, продолжала молиться о победе русского солдата, да, то есть на поле брани. И будем говорить так, что бывал я в таких храмах, которые были и больницами во время войны, да, то есть, и где священники прятали партизан, было и такое, да, то есть, вот у нас здесь в Бресте, в Брестской епархии таких предостаточно, где и сами, в общем-то, занимались какой-то, ну, извините за слово, за такой пропагандой, ну, пускай будет, если можно назвать проповедью, может быть, сами вот священники, да, что называется, иногда брали и оружие, да, то есть, как говорится, да, вроде бы, казалось бы, это вот никак не связано религия, оружие, да, то есть, как бы, вроде бы мы, священники, должны быть пацифистами, да, но знаете, есть выражение таких вот богословов, многих говорят, действительно, если нам ударили по правой щеке, подставь левую, да, это правда, но если бьют по щеке твоей родине, то ты должен стать на ее защиту. что называется. Это делали и духовенство.
2: И вместе с тем еще и воспитать вместе с родителями, вместе с государством подрастающее поколение. Как церковь сегодня участвует в патриотическом воспитании молодежи?
3: Ну, безусловно, конечно же, мы ходим и на встречи и в школы, и в вузы, и СУЗы, и много где, в общем-то, приглашают. И всегда это, как правило, конечно, приурочено вот к таким памятным датам. И 9 мая, и 22 июня, да, то есть и многие-многие другие вот такие памятные даты, которые связаны с Великой Отечественной войной. Говорим о том, что действительно, что о любви к родине, потому как это одна из таких составляющих нашей православной церкви, да, то есть любить свое отечество. Это нам Господь вложил, да, то есть что называется при создании человека, именно любовь возделывать рай, да, то есть заповедь, что называется. Конечно же, рассказываем, да, и вот и о священниках-героях, и в принципе о людях, которые действительно пролили свою кровь, отдали свою жизнь, потому как самая великая заповедь, сам Господь наш Иисус Христос говорит, нет большей добродетели, чем нежели отдать жизнь за други своя. То есть, по сути дела, вот наши защитники вот исполнили эту заповедь.
2: А какие православные традиции сегодня помогают хранить память о героях Великой Отечественной войны?
3: Православные традиции таковы, что, опять-таки, проходят вот в Минске, я вот не раз был и на выставках, где действительно собираются, где показывают и собираются очень много молодежи, да, где показываются, как и те же священники молились во время войны, да, то есть и помогали тем же партизанам, как могли, да, то есть, что называется, и совершаются и заупокойные службы в наше время, да, то есть по погибшим солдатам, да, и благодарственные молебны специальные есть, вот, которые отводятся на 9 мая, они специально все служатся. Даже такое введено в традицию колокольный звон. Даже вот по всей Беларуси, во всех храмах колокольный звон. И, скажем так, очень символично то, что 9 мая 45-го года, оно, вот там по одним сведениям говорят, с Пасхой совпало, по другим сведениям оно выпало на Светлую Седмицу. То есть, как наш Господь Иисус Христос победил смерть, так вот это была победа над фашизмом, победа над злом, да, то есть вот как Христос с нами, да, то есть Господь с нами в победе над всяким злом, да, то есть и вот эта традиция, она тоже сохраняется и тоже вот в памяти вот потомков, я думаю, у всех есть.
2: Мы прервемся ненадолго, спасибо вам за этот ответ, вернемся в студию совсем скоро, чтобы продолжить.

0: Эверест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.
1: Мы сегодня с вами, отец Сергей, обсудили много вопросов, и вот буквально через музыкальную композицию говорили, какие православные традиции помогают сегодня хранить и память о героях, и какие ценности особенно важно прививать молодежи сегодня в контексте памяти о войне. Вот давайте на этом остановимся. Какие ценности?
2: Ценности прививать таковы, что именно любовь к своему отечеству, любовь к своей родине, любовь к своим предкам, к своей истории и так далее. У нас сегодня, будем говорить так, огромное количество есть сектантов, не буду называть, кто это конкретно или чего что, и прочее. И конкретно вот говорят, что нужно было вообще, в принципе, ну, чуть ли не сдать без боя Советский Союз на тот момент, и все-все такое, короче говоря, и типа, и вот тебе, пожалуйста, да, что называется. Ну, то есть, это откровенно, скажем так, это, ну, как многие сегодня исследователи говорят, вот этих вот сект, это откровенный просто-напросто шпионаж под видом религии. Да, то есть, все, что Богом создано, все оно есть хорошо. Как и увидел Бог, хорошо весьма, да, то есть как вот в детской Библии даже вот это вот иногда пишут, что действительно, поэтому суть такая, что церковь, конечно же, ну, ставила для себя, ну, такой важной задачей проповеди именно вот к отечеству, именно к своей семье, тем более у нас глава государства вот в этом году объявил, да, год белорусской женщины, безусловно, что, конечно же, мы проповедуем и говорим всегда, что, безусловно, о любви к своей матери, к своей супруге, к своим детям, к своим дочерям, да, то есть, ну, в принципе, о любви, да, то есть, как говорится, ко всем окружающим, ко всему, что есть. Вот это самое важное, как говорится, прививать и об этом помнить в любое время, будь то в военное, будь то в мирное время, безусловно, что это, конечно, такое самое важное, пожалуй, что есть для человека.
1: Отец Сергей, а вот как вы, лично вы, в чем видите духовные уроки Великой Отечественной войны для нас сегодня? Для современных людей, для подрастающего поколения?
2: Вы знаете ли, урок Великой Отечественной войны вижу в том, что, понимаете ли, каждому человеку надо помнить и надо знать, что мы не вечны. Есть такая интересная притча в Евангелии, как богач один собрал очень много богатства в житнице в своей там и прочее, все, и такое вот, и говорит своей душе, ну, что тебе еще надо, душа, ешь, пей, веселись. И Бог является ему ночью и говорит, безумец, душу твою отниму в следующую ночь, да, то есть, что называется. То есть, человек живет так, как будто бы вот суетится так, как будто он 1000 лет будет жить. На самом деле живет, как по Псалтире, 70 лет, аще же в силах 80 лет. И вот эти вот воины, скажем так, как у нас в церкви шутят, говорят, если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Да, то есть, дали задуматься многим, что называется, ты не вечен. И прежде чем делать какое-либо зло и какое-либо там еще чего-то, что-то такое совершать, что-то непорядочное, что-то еще какой-нибудь даже проступок, даже думать или там, или еще что-нибудь, ну, в общем, негатив какой-то совершать, то помни, что рано или поздно ты предстанешь перед Богом. И как наш писал профессор Зубов, знаменитый такой богослов на сегодняшний день, он говорил, знаете, говорит, у человека есть один самый страшный враг. Самый страшный враг. Это, говорит, смерть. С этим врагом не договоришься, его не разжалобишь, не откупишься, не спрячешься, не обманешь, не перенаправишь. Если смерть приходит, то она приходит. И такой момент еще тоже приведу, когда вот тоже как-то доводилось мне читать о многих людях, которые так или иначе, ну, как-то каким-то образом тоже приходили к вере в Бога. Одного бизнесмена спросили, который вот получил там вот в наследство, молодой парень получил вот в наследство огромные деньги, да, что называется, и у него спросили журналиста, говорили, а чего вы боитесь больше всего на свете? Ну, в надежде думали, что ответит там банкротство, инфляции, там, ну, каких-то катаклизмов финансовых. Он ответил, говорит, больше всего на свете я боюсь, что окажется, что Бог действительно есть. Он так испугался, говорит, а как так вышло? Говорит, ну, многие ж верующим себя считают. Говорит, дело в том, что я предстану перед Богом и за свои миллионы не откуплюсь.
1: Наши деды и прадеды, они не боялись и верили.
2: Да.
1: И благодаря своим героическим поступкам и благодаря той победе мы сегодня имеем возможность жить, говорить и передавать из уст в уста о том, как добивались и добывали они для нас победу для будущих поколений. Отец Сергей, а как противостоять искажению истории и забвению подвига советского народа в победе над фашизмом?
2: А очень просто. Чтобы у нас были герои, действительно герои. Вот видите, мы сегодня вспоминаем с вами о героях Великой Отечественной войны. О чем мы вспоминаем? О том, как они много денег скопили. О том, как они там, к примеру, спиртное пили или еще что-либо. Мы вспоминаем о их подвиге, как они кровь проливали за нашу свободу, за сегодня мирное небо наше над головой. Вот о чем надо говорить, вот о каких героях надо вспоминать и рассказывать, и везде и всюду о них знать, и эти у всех на устах фамилии должны быть обязательно. Но у нас сегодня что? Кто у нас сегодня герой? Герой, у кого денег много, герой сегодня, который там полмира купил и так далее, и так далее. Но опять-таки, вот я говорю, что, как уже заявлял, что, простите, придет смерть. И ты за все свои сбережения даже часа себе не купишь лишнего. А они записали свою историю навсегда. Свои имена в истории нашего Отечества.
1: И о их жизни, о их истории, о их победе, благодаря которой мы сегодня живем здесь и имеем возможность действительно радоваться, отмечать праздники, рожать детей, учить своих детей, собираться семьями в теплой уютной компании. Мы будем говорить об их победе, которая подарила нам жизнь сегодня. В рамках нашей программы «Брест. Здесь начинался путь к победе». Пример патриотической позиции церкви, ее опыта формирования патриотизма в период Великой Отечественной войны. И сегодня, да, востребован, отец Сергей, для воспитания подрастающего поколения, как вы сказали, и, конечно же, консолидации нашего белорусского общества. Я благодарю вас сегодня за то, что вы были со мной в эфире. Напомню, председатель миссионерского отдела Брестской епархии был сегодня здесь, со мной в прямом эфире, отец Сергей. Желаю вам хорошего продолжения дня и спасибо, что были со мной.
2: Спасибо.
1: Всех еще раз благодарю за внимание. У микрофона была Юля Майская. До встречи в эфирах.
0: Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны.

Брест. Здесь начинался путь к победе. К 85-летию начала Великой Отечественной войны –

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ номер 180 о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в 2026 году ввозимых в Беларусь новых не более 3 лет с даты выпуска грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов. Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Предлагаемые преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно-ориентированного сегмента экономики страны. В Бресте отмечают День мелиоратора и 85-летие Брест-мелиоводхоза. За 8,5 десятилетий областное мелиоративное ведомство из маленького подразделения выросло в одного из лидеров белорусской мелиорации. Его специалисты обеспечивают урожайность полей, развитие сельских территорий и реализацию ключевых сельскохозяйственных проектов. За последнюю пятилетку объемы восстановления мелиорированных земель возросли в 7,5 раза, с 4 до 30 тысяч гектаров в год. На следующую пятилетку запланировано восстановить и ввести в оборот 98,5 тысяч гектаров, из которых уже в следующем году более 26 тысяч гектаров. По итогам прошлого года площадь мелиорированных сельхозугодий увеличилась почти на 3 тысячи гектаров по сравнению с 2024 годом. Глава области Петр Пархомчик поблагодарил коллектив, поздравил с юбилеем и призвал не останавливаться на достигнутом. Дальше задачи амбициознее, а вклад в продовольственную безопасность региона важен как никогда.
0: Новости.
1: Брестский академический театр драмы представит возрожденный спектакль «Брестская крепость» по пьесе Константина Губаревича. Мероприятие пройдет под открытым небом в мемориальном комплексе «Брестская крепость. Герой» у штык-обелиска. Именно там 85 лет назад бойцы Красной армии приняли первый удар немецко-фашистских захватчиков. Оно будет приурочено ко дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Впервые премьера «Брестской крепости» на брестской сцене состоялась 19 марта 1953 года. На долгие годы эта постановка стала визитной карточкой театра и обрела всесоюзную славу. Постановка пережила 5 редакций и была показана 953 раза. В Барановичах прошли учения по боевому слаживанию сил при массовых беспорядках. В ходе первого этапа личный состав отработал пресечение групповых нарушений порядка, успешно локализовав агрессивные группы и задержав нарушителей. Вторая часть учений прошла в Ледовом дворце, где силовики смоделировали захват заложников, провели экстренный штурм объекта и эвакуировали пострадавших. Участники детально разобрали ключевые моменты тренировки, подтвердив высокую готовность оперативно реагировать на осложнение обстановки в регионе. И в завершении новости компании. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.

В Барановичах ночью 11.13, днем 22.24. В Пинске ночью 12.14, днем 23.25. В Бресте ночью 14.16, днем 24.26 плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем. В эфире «Майская и Романенко» в утреннем.
1: Вот Влад и Юля все-таки даже вечером хотели оставаться с вами. Такая небольшая техническая неполадочка. Приношу свои извинения. Нет, это не утро, и вы не ошиблись в часах. На самом деле, это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович, и ближайшие три часа я вместе с вами. За это время мы успеем массу всего полезного и интересного. Ну, для начала, с 6 до 7 вечера, передадим все лучшие приветы и поздравления. Точнее, не для начала, а в конце нашего эфира. А вот с полезной информацией расскажу, как правильно использовать скуку. Это не совсем уж так уже и плохо. Также расскажу, как принять участие в новом сезоне телешоу «Фактор Бай». В течение этого эфира у вас также будет прекрасная возможность выиграть пригласительный билет аж на целых 3 персоны на выставку кошек, которая состоится уже в эти выходные в кинотеатре «Беларусь» в городе Бресте. Ну а вот в рубрике «Водительский комитет» откроем и рассмотрим секреты старого радиатора, о которых водители даже не подозревают. Вот такой план на ближайшие 3 часа. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. А вот что в музыкальном эфире совсем скоро. Лиг Ли и «I Follow Rivers». Чуть пораньше «Fuego» от Пипер Ангелины, брестской красавицы. А вот Инна и Рехаб «I'll be waiting» буквально через композицию, и рекламный блок уже в ваших приемниках. Только дождитесь.
0: По дороге домой.
2: Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
6: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
7: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Система охлаждения двигателя – это ключевой элемент его исправности, и причина тех закипаний на трассе в субботу утром – не исключение. И порой неисправность куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Традиционная причина приобретения нового автомобиля – это желание просто ездить, улучшать и получать удовольствие, а не ремонтировать. Сильно подержанным транспортным средством такой подход возможен в редких, а иногда даже в исключительных случаях. Обычно же приходится постоянно им заниматься, латая и перелатывая следы эксплуатации прошлых лет. И вот очередное лето, стрелка термометра опять ползет вверх, а мы уже привычно устремляемся в автосервис чинить, пока мотор не закипел. Перегрев – одно из самых сложных и опасных испытаний для любого двигателя внутреннего сгорания. От повышения температуры запросто может и ГБЦ лопнуть. И чтобы этого избежать, мы вовремя меняем антифриз, следим за состоянием радиаторов, контролируем работу термостата и в оба глаза глядим на стрелку. Она должна всегда быть на своем законном месте, подпирая волну значка температуры двигателя. Впрочем, всех этих телодвижений может быть недостаточно, особенно если речь идет о глубоко подержанном автомобиле. Дело в том, что радиатор забивается не только снаружи, но и изнутри. За годы работы в недрах системы наберется немалое количество грязи, осадка и прочих следов эксплуатации, которые забьет охладитель. Радиатор и снаружи-то у нас чистят недостаточно часто, успокаивая нервы блаженным поливанием из шланга на автомойке. А уж недры всегда забыты. Там-то чаще всего прочего и кроется причина перегрева. Задействована далеко не вся плоскость, а многие участки просто не участвуют в процессе охлаждения антифриза. Однако даже тщательная чистка внутренности радиатора не всегда приносит искомый результат. Вернее, приносит, но весьма краткий период, после чего стрелка на приборной панели снова начинает показывать повышенную температуру двигателя. Обманули кривые руки перед тем, как ругать мастеров или применять санкции к руководству СТО, лучше осмотреть резиновые патрубки системы охлаждения. На многих авто с пробегом они просто истлели, развалились от десятилетий контакта с контрафактным антифризом и начали сыпаться в недра системы. Естественно, забивая радиатор. С высокой долей вероятности на повторной мойке мастер вытрясет из него ворох резиновой крошки, которая его повторно забила. Подготавливая машину к жаркому летнему сезону, промывая радиатор, естественно, со снятием, как учли, нужно дополнительно осмотреть состояние патрубков. Если те попадают хоть минимальные, если те подают хоть минимальные посылы к расслоению и разрушению, стоит тут же и без раздумий заменить все. Причем сделать это грамотно, выбрав качественные детали. Иначе придется снова платить за мойку радиатора или с потухшим взглядом стоять на обочине, обозревая столб пара из-под капота. Третьего не дано. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Это была рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. Водительский комитет. Берегите себя и свои транспортные средства. Всем удачи на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а на большей части территории области кратковременные дожди. Ночью местами, днем во многих районах грозы и при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
10: «Береза» и «Белоозерск». Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 6 и 7 июня в «Березе», 10 июня в «Белоозерске». Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
11: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
12: Наши треки.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте. Может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП. Не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики ЗОВ по адресу улица Московская, 253.
4: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с ЗОВ. Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
5: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах без 10:05, и прямо сейчас под занавес этого часа информация для самых талантливых, дерзких и ярких. Команда «Фактор Бай» продолжает доказывать, что исполнить мечту и подняться на большую сцену возможность есть у каждого и в любом возрасте. Нужно только подготовить несколько музыкальных композиций и прийти на живые прослушивания. 16 июня начнется марафон прослушиваний вокалистов старше 16 лет для участия в новом сезоне проектов «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Претендентам предстоит спеть перед жюри без фонограммы и коротко рассказать о себе. Тому, кто владеет игрой на каком-либо музыкальном инструменте, не лишним будет принести его с собой. Жюри может предложить дополнить выступление музыкальным сопровождением. Для участия в очном отборе при себе нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Ну, а теперь даты. 16 и 17 июня. Город Брест, улица Богданчука, 125. 18 июня кастинги пройдут в городе Пинске, улица Брестская, 72Б. А 19 июня в городе Барановичи, бульвар Хейнела, 8А. Ну и кто не успеет, с 9 по 13 июля целый ряд кастингов в городе Минске. Еще раз повторюсь, с 9 по 13 июля 07 месяца. Адрес: проспект Победителей, 49 в Минске. Для тех, кто не может присутствовать на живых прослушиваниях, предусмотрена возможность подать онлайн-заявку. Для этого на официальном сайте белтелерадиокомпании news.by в специальном разделе нужно заполнить анкету, прикрепить к ней несколько фото, портретное и в полный рост, и видеозапись акапельного исполнения одной композиции. Актуальную информацию о проведении живых прослушиваний можно найти на сайте белтелерадиокомпании, а также в телеграм-канале news.by и на официальных страницах «Фактор Бай» в социальных сетях. Так что шанс есть у каждого. Главное — его не упустить. И самое главное — им воспользоваться. Оставайтесь вместе с нами. Встретимся в следующем часе. Ну а прямо сейчас Maroon 5 — Animals.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 181 о проекте международного договора. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. В соответствии с указом, граждане Беларуси и Ганы, владельцы дипломатических и служебных паспортов, освобождаются от необходимости получения виз для въезда, пребывания, выезда и транзита, если продолжительность их пребывания на территории принимающей стороны не превышает 30 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность пребывания не должна превышать 90 дней в течение календарного года. 17 июня в Бресте в отеле «Хэмптон Бай Хилтон» пройдет экономический форум «Беларусь. Центральная Азия. Пути сотрудничества». Это возможность для отечественного бизнеса выйти на быстрорастущие рынки Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. Здесь проживает больше 80 миллионов потенциальных покупателей, которые ждут товары и услуги белорусских производителей. Эксперты практики подскажут, как выбрать нишу, преодолеть барьеры, найти надежного партнера и запустить устойчивый экспорт с минимальными рисками. Более 150 участников, пошаговый инструментарий, обсуждение стратегий и реальных кейсов.
0: Новости.
1: В Брестском городском исполнительном комитете сегодня в кабинете 102 до 19 часов работает общественная приемная. Брещанам предлагают обратиться за помощью по вопросам занятости и социальной защиты. Также до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос специалисту по телефону 30 18 38. Он ответит сразу после очной консультации. Ознакомиться более подробно с графиком работы общественной приемной можно на сайте горосполкома в разделе «Обращения». В автошколах Беларуси внедряют новшества. Изменения коснутся уроков вождения. Прокуратура Беларуси проверила работу автошкол и выявила многочисленные нарушения от отсутствия учебных планов до неисправных учебных автомобилей. Помимо этого, в автошколах часто не хватает машин для практики. По правилам должен быть один автомобиль на 15 учеников, но эта норма часто игнорируется. В целях повышения качества обучения предложено ввести обязательную видеофиксацию практических занятий для учащихся автошкол, получающих права категории «Б» и «С» с установлением сроков хранения данных. Также до конца года планируется усовершенствовать единые программы подготовки, уделив особое внимание навыкам управления в различных дорожных условиях. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.10 на наших эфирных. Рад приветствовать всех тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому. Соблюдайте все правила дорожного движения. И обо всех факторах, которые затрудняют движение, обязательно сообщайте нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Становитесь нашими дорожными корреспондентами, так как это сделал наш постоянный дорожный корреспондент Сергей. Вот о чем он нас предупреждает. Итак, внимание, город Брест. Серьезное ДТП от Каменецкого кольца в направлении Клейник. Трасса М1. ГАИ уже на месте. Но и это еще не все. Город Брест, улица Лейтенанта Рябцева. Авария в сторону города. Скорая на месте, пока без ГАИ. При этом внимательно, пластик и иные предметы транспорта валяются на дороге. Сергей, большое вам спасибо. Всем остальным рекомендую учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. Мы же продолжаем. Меня зовут Алексей Лихович. Два ближайших часа мы вместе с вами. С 6 до 7 передаем лучшие приветы и поздравления. А вот в этом часе расскажу, что скука – это не совсем отсутствие стимуляции. Как вообще правильно быть, чтобы направить ее в нужное русло. А уже совсем скоро, буквально через пару музыкальных композиций, разыграю замечательное приглашение на целых 3 персоны на выставку кошек, которая состоится уже в эти выходные в городе Бресте в кинотеатре «Беларусь. Как играть?». Ну, расскажу. Будем играть в индекс популярности. Правила расскажу чуть позже. Что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро Энрике Иглесиас и «Taking Back My Love». Пораньше Тимошенко и Ириана «In the Dark». А вот «Milky» «Just the way you are» в ремиксе от Дэвида Гетты. Буквально через композицию и рекламный блок.
0: По дороге домой. Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: В «Яндекс.Гоу» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Евроопте», «Санте», «Подружке» и «Соседях» без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки с магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Уже в эти выходные 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь» по адресу Советская 62 будут представлены редкие породы кошек. Выставка кошек в Бресте. Также в программе конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей. У вас есть возможность выиграть прямо сейчас замечательный пригласительный билет на эту выставку на целых 3 персоны. Все, что нужно сделать, это сыграть со мной в игру «Индекс популярности». Правила такие. Я задаю вопрос, на который может быть огромное количество вариантов ответа. Во время следующей музыкальной композиции вы присылаете ваши варианты ответа на наш смс-портал 9900. Кстати, только туда. Никаких, как говорится, вайберов. Именно сюда смс-портал только играет в этой игре. Ну и, собственно, во время этой композиции какой-то из вами присланных вариантов становится самым популярным. А вот кто первым прислал вариант, который стал самым популярным, тот и становится победителем. Так что все ясно, все понятно. Коль скоро мы говорим про выставку кошек, то и вопрос будет соответственный. Какая порода кошек самая популярная? Сразу договоримся, беспородная, дворовая не считается. Только название реально существующих пород. Потому что я даже в зачет такие ответы брать не буду. Итак, какая настоящая, действительно существующая порода кошек самая популярная? 9900, жду ваших ответов. Одна музыкальная композиция у вас в запасе.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, давайте подводить итоги нашей викторины, нашей игры «Индекс популярности». И кому же достанется пригласительный на три персоны на выставку кошек, которая состоится в эти выходные в кинотеатре «Беларусь» в городе Бресте. Итак, давайте смотреть. Вопрос был таким. Какая порода кошек самая популярная? Вообще самая популярная. Давайте назову три лидера. На третьем месте у нас оказались персидские кошки. Второе место, серебро почетное, у нас у сиамских, и самым популярным ответом из вами присланных является ответ, что это кошка британская. Ну что ж, дорогие друзья, давайте смотреть, кто первым прислал ответ про британскую кошку. Это слушатель, чей номер заканчивается на цифры 7216. Если вы узнали свой номер, я вас поздравляю. Вы у нас сегодня победитель. Совсем скоро вам придет сообщение с подробной инструкцией, как вы сможете забрать ваш честно выигранный трофей. Спасибо за игру. Так, прям совсем скоро у нас музыкальная пауза и погода в середине этого часа. Пока обращусь к нашему дорожному корреспонденту по имени Сергей. Вот о чем он нас предупреждает. Итак, внимание, кольцо на Задворце. Движение стоит со всех направлений, потому что там пробка. А также ДТП на Янки Купалы возле рембыттехники в сторону планеты. Большое спасибо, огромное спасибо вам, Сергей. Учитываем данную информацию при построении своих маршрутов. Вечернее шоу «По дороге домой» продолжается. И прямо сейчас прогноз погоды на радио Брест.
0: По дороге домой. Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а на большей части территории области кратковременные дожди. Ночью местами, днем во многих районах грозы и при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 с плюсом.
3: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
6: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
8: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
7: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
9: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
10: МТ-банк.
2: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 69 987 и плюс 375 29 514 90 31.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, без 26 на наших эфирных, и есть у нас сообщение еще одно от дорожного корреспондента по имени Сергей. Итак, внимание, ДТП возле планеты, к примеру, планета Рок, точнее, если можно. Внимательно. Так, ну а мы продолжаем. Вот вы знаете, в мире, переполненном развлечениями информации, скука кажется врагом. Мы сразу тянемся к телефону, включаем подкаст, ищем любое занятие, лишь бы избежать этого чувства пустоты и неопределенности. Но вот в этой спешке заглушить скуку мы теряем нечто ценное. Скука — это не просто отсутствие стимуляции, это некий сигнал. Сигнал того, что текущая деятельность не задействует нас полностью и не бросает вызов. Это пространство, которое мозг стремится к чему-то заполнить. И если не дать ему готовых развлечений, он начинает искать решение внутри себя. Именно вот в эти моменты, будем это называть ничего не деланием, часто рождаются самые неожиданные связи, творческие прорывы, озарения о давних проблемах. Когда внешний шум стихает, на поверхность всплывают глубинные мысли, забытые желания, новые углы зрения. Сопротивляясь скуке, мы лишаем себя этого мощного внутреннего ресурса. Попробуйте не бежать от нее в следующий раз. Вместо того, чтобы хвататься за гаджет, позвольте себе просто посидеть несколько минут без конкретной цели. Посмотрите в окно, понаблюдайте за своими мыслями и не пытайтесь их направлять. Не ждите немедленного гениального решения, просто дайте уму немножко прогуляться и побродить. Вы можете заметить, как приходят идеи, о которых вы не думали сознательно, или как проясняется чувство, чего вы на самом деле хотите. Не бойтесь скуки, воспринимайте ее не как пустоту, а как плодородную почву, на которой могут взойти семена новых идей и ясности. Дайте себе это тихое пространство и посмотрите, что из него вырастет. Вот такой небольшой секретик, такой лайфхак для вас, дорогие друзья. Оставайтесь вместе с нами. Хорошая музыка хорошим людям. Прямо сейчас Зиверт и Goodbye на наших волнах.
0: По дороге домой. Радио.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели ЗОВ.
4: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
5: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой дерзкий лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербэнд «Грузди», диджей, «Playboy Girls», фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375. 25-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
6: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
5: Выставка кошек в Бресте 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская 62» будут представлены редкие породы кошек, конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.57 на эфирных. Это значит, что совсем скоро мы окажемся с вами в часе следующем. Это будет самый настоящий час приветов и поздравлений. Привет и поздравления, признание в любви. Любые ваши прекрасные эмоции прозвучат в нашем эфире с 6 до 7. И все случится, если воспользуетесь нашими эфирными контактами. Вайбер 3990011, код оператора 33, смс-портал 9900. Пишите прям туда. И обязательно с 6 до 7, как я уже говорил, я все озвучу. До встречи.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.
3: Let me talk to you.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Бресте отметили День мелиоратора и 85-летие Брест-мелиоводхоза. За 8,5 десятилетия областное мелиоративное ведомство из маленького подразделения выросло в одного из лидеров белорусской мелиорации. Его специалисты обеспечивают урожайность полей, развитие сельских территорий и реализацию ключевых сельскохозяйственных проектов. За последнюю пятилетку объемы восстановления мелиорированных земель возросли в 7,5 раза, с 4 до 30 тысяч гектаров в год. На следующую пятилетку запланировано восстановить и ввести в оборот 98,5 тысяч гектаров, из которых уже в следующем году более 26 тысяч гектаров. По итогам прошлого года площадь мелиорированных сельхозугодий увеличилась почти на 3 тысячи гектаров по сравнению с 2024 годом. Глава области Петр Пархомчик поблагодарил коллектив, поздравил с юбилеем и призвал не останавливаться на достигнутом. Дальше задачи амбициознее, а вклад в продовольственную безопасность региона важен как никогда. Строительство моста через Припять между Лунинецким и Столинским районами проходит согласно принятому графику. Об этом шла речь во время совещания по строительству объекта, сообщили в Брестском облисполкоме. Уполномоченный представитель главы государства в Брестской области Михаил Русый подчеркнул, что все работы ведутся оперативно. Заместитель председателя облисполкома Вадим Альшевский рассказал о темпах работ на объекте. За май выполнены строительно-монтажные работы на сумму более 5 миллионов рублей. Обозначены болевые точки по отсыпке основания, по подвозке сыпучих материалов. Мы отработаем логистику по строительству на Столинской стороне. Принимаются инженерные решения для сокращения стоимости строительства, отметил он. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2027 году. Заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Альшевский проинспектировал ход подготовки агрогородка «Жемчужный» Барановичского района к областным дожинкам. Здесь, а также в расположенной рядом деревне Новая Мышь продолжаются работы по преображению этих населенных пунктов. Задача не только достойно встретить гостей фестиваля, но и создать комфортные условия для местных жителей. Замглавы области проконтролировал ход подготовки и посетил ряд объектов.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 10 июня прямую телефонную линию проведет начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома Татьяна Михайловна Гагакова. Обратиться можно будет с 16:30 до 17:30 по телефону в Бресте 26 97 75. Сегодня в Брестском государственном университете имени Пушкина начала работу международная научно-практическая конференция. 1941 год в истории Белоруссии. Трагедия, героизм, память, приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Она объединила историков из Беларуси, России и Словении. Пленарные доклады посвящены взгляду современных исследователей на события лета 1941 года, геноциду белорусского народа, сохранению исторической памяти и другим темам. Завтра на базе Республиканского образовательного оздоровительного центра патриотического воспитания детей и молодежи и Музея обороны Брестской крепости состоятся секционные заседания. В рамках проведения конференции в университете экспонируются две выставки: «Война, победа, память» Брестского областного краеведческого музея и «Была война, была победа» Государственного архива Брестской области. В городах и городских поселках Брестской области активными темпами ведутся работы по сплошному асфальтированию улиц. С начала года на улицах, находящихся на балансе и обслуживании предприятий жилищно-коммунального хозяйства области, выполнено сплошное асфальтирование общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. Это площадь 28 футбольных полей. За 5 месяцев в контакт-центре зарегистрировано 922 заявки по вопросам содержания дорог с усовершенствованным покрытием, менее 1,5% от общего числа. В Кобринском военно-историческом музее можно увидеть новую экспозицию. Музей имени Суворова продолжает радовать ценителей истории уникальным проектом «80 лет музею» или «Парад раритетов». Каждый месяц из запасников извлекается предмет, который посетители еще никогда не видели. В этот раз представлен не просто экспонат, а настоящий душевный подарок – фотоальбом, который отражает историю музея и создан силами его сотрудников. Это одно из последних поступлений фонда музея, которое стало историей учреждения, основанного в июне 1946 года.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: А у нас сегодня понарошку, у нас все очень даже взаправду. Это час приветов и поздравлений на Радио Брест. У нас действительно не понарошку, а по правде звучат ваши сообщения, которые вы присылаете к нам в эфир на наши студийные контакты. Вайбер 399-0011, код оператора 33. И смс-портал 9900. И вот, кстати, на смс-портале у нас уже есть сообщение, я с удовольствием к нему и перехожу. Поздравляем с днем рождения внука и сына Александра. Желаем ему в честь 6-летия крепкого здоровья, счастья, слушаться папу и маму, дедушку и бабушку. У папы Валера, мама Альбина, дедушка Виктор, бабушка Алла. Ну что ж, я думаю, именинник все услышал. Первое сообщение прозвучали, координаты я назвал. Значит, сейчас приветов и поздравлений быть. Пишите, не стесняйтесь. И прямо сейчас расскажу, что у нас в музыкальном.

0: чуть пораньше Very Soul Parker, Can't Get You Out of My Head. Cheat Codes и Frawley Towers буквально через композицию и реклама уже здесь, в ваших приемниках.
1: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: «Береза» и «Белоозерск». Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 6 и 7 июня в «Березе», 10 июня в «Белоозерске». Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
5: МТ-банк.
6: 6 июня горячая вечеринка в «Медуза». Самая соблазнительная ночь этого лета уже близко. Готовь свой девский лук и готовься быть в центре внимания. Тебя ждут кавербенд «Грузди», диджей, Playboy Girls, фотограф и стильная фотозона. Девушкам в неотразимом образе вход до 23.00 бесплатный. Подчеркни свою уверенность и индивидуальность. Ждем тебя в ресторан-клубе «Медуза» на главном событии июня. Бронируй столик по телефону плюс 375-29-608-45-45. Будет жарко, не пропусти. Брест, улица Советская, 73.
7: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
6: Выставка «Кошек в Бресте» 6 и 7 июня с 11 до 17.00 в кинотеатре «Беларусь. Советская 62» будут представлены редкие породы кошек, конкурс костюмов, аквагрим, викторины и игры для посетителей.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 18.25 на наших эфирных. Это час приветов и поздравлений. Давайте посмотрим, что у нас есть. Есть у нас в нашем смс-портале 9900 сообщение. Передайте привет Яструбу из открытого акционерного общества «Мурава» от «Паштета». Павел, ваш привет передан. Ну, я просто логически догадался, что вас именно Павел зовут. Так, заглядываем, что у нас есть в нашем студийном вайбере. А, есть, но это сообщение тоже важное от нашего дорожного корреспондента. Сергей предупреждает нас вот о чем. Город Брест, улица Пионерская, от магазина на болоте до улицы Янки-Купалы, два автомобиля сломанных. Сначала в правой полосе, там у нас такси, а потом в средней, на планете, там тоже пробочка у нас. Сергей, спасибо, вы сегодня прям очень так активно помогаете всем водителям города Бреста, за что вам, как говорится, низкий поклон. Ну а тем временем час приветов и поздравлений продолжается. Я жду ваших сообщений прямо здесь и прямо сейчас. И называю, а точнее напоминаю еще раз наши эфирные контакты. Вайбер 399-0011, код оператора 33 и смс-портал 9900.
0: По дороге домой. Радио

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а на большей части территории области кратковременные дожди. Ночью местами, днем во многих районах грозы и при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
4: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
5: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18:39 на наших эфирных, и вот у нас есть самые лучшие приветы и поздравления, и прямо сейчас я к ним и перехожу. Татьяну из Пинска поздравляет Николай. Вот какие строки он ей адресует. Поздравляю с этим прекрасным праздником. Желаю от всей души оставаться такой же красивой, женственной и счастливой. Пусть твои глаза всегда сияют без причины, а окружающие дарят заботу и внимание. Наслаждайся каждым прожитым мгновением. Пусть будутся все самые сокровенные желания. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семье, душевного спокойствия и настоящего женского счастья. С днем рождения! Поздравляю маму Валентину Петровну с днем рождения. И вот какие стихи Кирилл ей адресует. Хочу поздравить с днем рождения. В этот день вам пожелать любви, успеха, наслаждения, чтобы никогда не унывать, чтобы мечты всегда сбывались, сияли радостью глаза, чтобы проблемы разбегались, судьба дарила чудеса. Ну что ж, мы тоже присоединяемся и желаем всем сегодняшним именинникам и юбилярам, которые нас сейчас слышат, чтобы все те добрые, прекрасные слова и пожелания, которые вы услышите сегодня, в обязательном порядке сбылись и как можно скорее. Ну, а между тем, час приветов и поздравлений не завершается. Еще один выход у меня для вас запланирован, финальный. Случится он буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. А вот пока музыка и реклама звучит, у вас есть прекрасная возможность воспользоваться нашими эфирными контактами и отправить сообщение к нам в эфир. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой.
2: Радио. Радио. Еще.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
3: МТ-банк. В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
4: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-01-76.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Так, без 8 минут 7, давайте смотреть, какие есть сообщения для того, чтобы прозвучать в нашем эфире. Так, начнем с сообщения от нашего дорожного корреспондента. Итак, внимание, авария на кольце, как ехать с Пугачева в сторону Каменицы Жировецкой возле костела. Пробка еле движется с Ковалевки до подъезда на Гузнянский мост. Спасибо большое вам, Сергей. Так, а есть у нас поздравления от Надежды. И не только. Поздравляю с днем рождения Левковича Александра. Желаю сотни ярких дней, здоровья крепкого, стального, побольше радостных вестей, а также счастья. Много-много от Надежды и Милаши. Так, ну что ж, дорогие друзья, больше текстовых сообщений, которые должны быть мною озвучены в эфире, я не вижу. А это значит, что миссия «Час приветов и поздравлений» выполнена целиком и полностью. Ну что ж, спасибо огромное всем тем, кто участвовал в нашем «Часе приветов и поздравлений». Также нашему Сергею, дорожному корреспонденту, спасибо за самую свежую, актуальную информацию с дорог город Брест не только. Ну и, конечно, вам за то, что вместе с нами и на наших волнах. Завтра будет прекрасный день, он сам по себе прекрасен, потому что он пятница. Ну и пусть все, что на завтра у вас запланировано, обязательно случится. А этот вечер сегодняшний будет только уютным, только теплым и самым-самым приятным. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока.
0: По дороге домой. Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. На проведение детской летней оздоровительной кампании в этом году выделено 84 миллиона рублей. Об этом рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. В республике в каждом регионе будут организовываться воспитательно-оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря для обеспечения доступности летнего отдыха. Будет функционировать порядка 5500 лагерей. Из них 1000 с круглосуточным пребыванием, в том числе 148 полноценных загородных стационарных лагерей и порядка 4500 лагерей с дневным пребыванием. Самый высокий спрос у родителей на загородное оздоровление. Рост идет. Выделяемого финансирования достаточно не только для обеспечения нуждающихся детей, но и для удовлетворения дополнительных заявок удешевления путевок для родителей, отметил Александр Цай. Более 120 представителей бизнеса, опытных экспертов соберет 17 июня в Бресте экономический форум «Практикум. Беларусь. Центральная Азия. Пути сотрудничества». Об этом на брифинге представителям СМИ заявил гендиректор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Валерий Лабун. Главная задача организаторов – показать белорусским компаниям понятный путь выхода на рынки Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Как выбрать нишу, преодолеть барьеры, выбрать партнера и выйти на устойчивый экспорт с минимальными рисками, отметил руководитель областного отделения Белорусской торгово-промышленной палаты.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте в июне будет ограничена продажа алкоголя из-за праздника в школах. Период действия мер начнется 12 июня в 8 часов утра и продлится до 8 часов утра следующего дня 13 июня. Введение этих мер призвано предотвратить правонарушения и популяризировать здоровый образ жизни. За 5 месяцев текущего года органами ЗАГСа Брестского района зарегистрировано рождение 106 малышей. Появились на свет 53 мальчика и 53 девочки. Родились две двойни. Больше всего детей традиционно зарегистрировано в Знаменском и Матыкальском сельсполкомах, 27 и 23 соответственно. Первенцы появились в 18 семьях. Рождение второго ребенка зарегистрировали 39 семей, третьего – 22 семьи. Двое детей стали 9-м и 10-м в своих семьях. Самой молодой маме исполнилось 17 лет, самому молодому папе 20, самому взрослому папе 49 лет, маме 46. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4-9, при грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 плюсом.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 плюсом.

0: Радио Брест.
1: Зорки говорять.
2: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. Зараз я пропоную зазирнуть у будучиню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на пятницу 5 червня. Не выпустите свой шанец, завтра все у ваших руках. Зорки схиляют до ясности, выразности, кемливости и рашучих денег. Проявивши гэтые якости, вы добьетесь усяго, до чего имкнетесь. И навета тому на завтра лепш за усе плановать отказные справы и перамовы не только у рабочей, але и у особистой, и у финансовой сферах. Памятайте, что отстоивать свою позицию, а так само принять важное решение в этот день будет простей звычайного. И самое главное, любые решения, принятые завтра, будут конкретные, практичные и вельми перспективные. А вот каким завтрашний день будет для каждого знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра Овен будет литерально фонтановать каштовными идеями и думками. Не дивно, что ему захочется як мага хутчэй ими поделиться, а вынесши на агульный суд. Однако, нават калі у Овена не атрымается зрабіць гэта перед широкой публикой, не беда. Завтра ему достаткова знайсти хотя бы одного слухача и места, у яким никто не перешкодить поговорить. Гэта дозволить Овену довести свою идею до досконалости, перетворивши неопрацаванный алмаз у блескучий бриллиант. Завтра люди будут раз по раз раздражнять тельца. Навод, коли яны наупрост не стоять на его шляху и нияк не могут перешкодить працы, тельцу может сдаваться, что яны одним своим неорганизованным выглядом оттягивают отважных справ. Каб позбавиться от незадоволенности, телец завтра здольный выдатковать немало часу и сил, спробуючи наставить людей, якія знаходятся с ним побач. Людям же будет сдаваться, что телец чапляется до их ни за что. По сутности, яны мают рацию. Завтра близняты мают шанец сутыкнуться с чымсьці новым и цікавым, чтобы у будучыні адаб'ецца на их лёсе. Магчыма, гэта будзе чалавек, а можа быць новыя веды, захапляльныя ўражанні або пачуцці. Зрэшты, і самі близняты настроены завтра не сядзець склаўшы

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 плюсом.

0: реально.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14, днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 плюсом.

Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, ночью местами, днем во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14. Днем в отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 11-16, днем 22-27. В Барановичах ночью 11-13, днем 22-24. В Пинске ночью 12-14, днем 23-25. В Бресте ночью 14-16, днем 24-26 плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4-9, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27. В Баранах на вечах 22-24, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4,9, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров.
2: Слушай наших.
1: Температура воздуха по области 22-27. Пора на вечер 22-20.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Там, где вы живете.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, ливней и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, во многих районах грозы, при грозах сильные ливни. Ветер юго-восточный 4-9, при грозах порывы до 14. В отдельных районах шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 22-27. В Баранове

0: Наши треки.
1: Сердце на куски.